праздники осени и заряжайся энергией на радио Азия Плюс. Краски осени и заряжайся энергией на радио Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Танцует большая танц прямо на мне.
2: Яркий музыкальный союз «By India», «Хчо» и «Мод» подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня «Шаде» уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горение, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: تو رنج تحمل نکنی، گنج نبینی، تو شب نرود، صبح پدیدار نگردد. سعدی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: آسیا پلوس. هر روز یک قدم

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы НИДО. Вы знали, что у каждого из нас существуют маленькие домашние привычки? У меня, например, с годами выработалась привычка каждый день после пробуждения открывать дверь на балкон и еще подходить к цветам, любоваться ими, включать радио «Азия Плюс» и заваривать ароматный кофе. На первый взгляд эти привычки кажутся мелочами, но для психики эти мелочи имеют значение. Какие? А давайте разберемся.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Домашние привычки, традиции, ритуалы создают предсказуемость, а предсказуемость снижает нагрузку на мозг, особенно когда в жизни много неопределенности, проблем и неожиданных событий. Поэтому простой домашний ритуал может стать своеобразным сигналом для нервной системы «Я дома, мне хорошо и спокойно». Такими ритуалами могут быть все, что угодно – чай на любимой кухне, душ, несколько минут чтения, хорошая спокойная музыка, уход за комнатными растениями, разговор с близким человеком без телефона в руках. И здесь есть еще один важный момент. Домашние ритуалы могут объединить семью. Например, семейный ужин раз в день. Не обязательно праздничный. Даже если на столе макароны, а дети рассказывают одновременно три истории. Сам факт регулярности создает ощущение принадлежности. Мы вместе. А человеку это очень важно. Иногда мы думаем, что для счастья нужны большие перемены. Новый дом, новый ремонт, новая мебель. Но психика часто любит совершенно другое, и это повторяемость и маленькие приятные вещи. Например, любимая кружка, запах свежего хлеба, мягкий плед. И человек вдруг понимает, у меня есть место, где мне хорошо. Когда меня спрашивают, как освежить былые чувства и сплотить семью, я рекомендую придумать собственный домашний ритуал и свои семейные традиции. Несложные и недорогие. Например, каждый вечер полчаса без телефона. Просто чай и тишина. И пусть это будет ваше маленькое сообщение мозгу. Работа закончилась, проблемы подождут до завтра. Сейчас я дома. На этом все, мои дорогие слушатели. С вами была Нигина и программа НИДО. До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Коротко о главном.
3: Таджикистан и Корея подписали 15 документов о сотрудничестве. Эмомали Рахмон представил корейскому бизнесу инвестиционные возможности Таджикистана. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций рассматривает выделение более 200 миллионов долларов на реконструкцию Нурыкской ГЭС. Отечественные врачи обсудили в Бишкеке исследования по назначению антибиотиков. Ряд дихканских хозяйств Хатлона выполнили прогнозный показатель по сбору хлопка. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
4: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
5: Улами дакик.
6: Коммерцбанки Таджикистан, шарики инбахш, шуморобоси упанджумин солгарды и стеклоли давлати Таджикистан тахният мегуят. Поян дабоди стеклоли Таджикистан.
7: 150 калимаи гуногонру як зан таву низ даряк варахчай хурди час панда джойдихат. Пушпай джойти Рави Кумар, сокини бистону солая мороти мутаидай араб. Моги августи соль 2026 ин рекорди гайри оди ругузошт. Паназар мирасадки акнун и бореи хамашро дар стикер менайсам, маной таву мандигар дорад. Но гуфтанамонадки ин рекорди нави сабт шуда дар китоби рекордой Гиннес аст.
6: Коммерцбанки Таджикистан – фарзанди истихлоли давлати Таджикистан аст. Он барои мо арзиши бузург ва моя ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифат ва замонави молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанки Таджикистан 2200 ё cbt.tj.
8: Радио «Азия Плюс».

0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел новый выпуск газеты «Азия Плюс» в новом номере. Барки Тоджик вышел в плюс, но долги никуда не исчезли. Способна ли компания продолжать свою деятельность? И о каких рисках предупреждает аудитор? В республике начали использовать спутниковые технологии для поиска опасных озер. Расскажем, почему они опасны и какие могут быть последствия для Центральной Азии. «Азия Плюс» расширяет язык, форматы и аудиторию. Узнайте, как менялась медиагруппа «Азия Плюс» за последние 5 лет. Миграция – один из главных процессов, изменивших Таджикистан. Как за 35 лет миграции изменились причины, направления и сам портрет таджикского мигранта? 3 поколения независимости. Что они выбирают сегодня и каким видят Таджикистан завтра? Эти и другие материалы в новом выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: Шарики Охангистиклол, Обизулол.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی.
3: نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 7.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش با وی 1 میلیون داد.
2: ماشون دانکی وی به دوبای با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دوبای؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: سلوشن Радио Азия Плюс. Новости.
5: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Таджикистан и Корея подписали 15 документов о сотрудничестве. Отечественные врачи обсудили в Бишкеке исследования по назначению антибиотиков. Ряд дихканских хозяйств Хатлона выполнили прогнозный показатель по сбору хлопка. Далее подробности этих и других событий. В Сеуле по итогам переговоров на высшем уровне между Таджикистаном и Республикой Корея подписаны 15 новых соглашений и меморандумов. Документы охватывают таможенное сотрудничество, образование, промышленность, энергетику, транспорт и железные дороги, а также экспорт, борьбу с коррупцией, отмывание денег, охрану интеллектуальной собственности, а также лесное хозяйство и климат. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций рассматривает возможность выделения Таджикистану 220 миллионов долларов. Средства планируется направить на модернизацию 5 гидроагрегатов, ремонт и реконструкцию напорных водоводов, восстановление машинного зала и других объектов Нурекской ГЭС, а также реконструкцию моста в Нуреке и закупку тяжелой техники. По оценкам Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, проект позволит увеличить выработку электроэнергии, повысить надежность энергоснабжения и расширить возможности для экспорта. Отметим также, что пока проект не одобрен. В Бишкеке прошла конференция программы «Единое здоровье», которая собрала представителей медицинской сферы стран Центральной Азии. На конференции были представлены результаты исследования по назначению антибиотиков, опубликованного в марте в научном журнале «Antibiotics». Исследование охватило свыше 1200 врачей из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Более четверти опрошенных медиков общей практики отметили, что не были знакомы со стратегией отложенного назначения антибиотиков, когда препарат рекомендуется начинать принимать только в случае, если симптомы не проходят или ухудшаются. В Таджикистане в исследовании участвовали 119 врачей, из которых около 28% не были знакомы со стратегией отложенного назначения антибиотиков. При этом более 71% опрошенных таджикских участников назвали проблему антибиотикорезистентности очень актуальной для своей ежедневной практики. Некоторые дихканские хозяйства Хатлонской области выполнили прогнозный показатель по сбору урожая хлопка. На сегодняшний день с хлопковых полей хозяйств собрано и доставлено в пункт приема более 132 тонн урожая при средней урожайности в 26 центнеров с гектара. В знак признательности за добросовестный труд председатель области Даватели Саид вручил сборщикам хлопка памятные подарки. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарунаи аввали суатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: سرمایه دیگر مشکلی نیست.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
2: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Рахами телефоны и дорая реклама.
4: Чилуяк, чилуяк. Сурудинау ихсоси ошно дар колабитозаст.
3: Сурудинау дар Азия Плюс.

0: من وخیمه.
1: реклама дар Азия плюс. Аджи бадем ин стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Ма самин чиз Аджи бадемро шарики бо эътимоди саломатии шумо мегардонад. Сифат, бехатарӣ ва касбиятро интихоб кунед. Аджи бадем, ҷое ки ба саломатии шумо арзиш медиҳанд. Барои маълумот занг занед 986-801717.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Хамаги босси сомуни. Твистери сироп, картошка и бельон в пепси и таро от бахш. Там ходар KFC формуи ждет.
4: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
2: Перестаньте зависеть от перебоев со светом. Переходите на солнечную энергию с компанией ZSCD. Официальный дистрибьютор гигантов индустрии Ryzen и Goodwe предлагает 4 умных комплекта для энергоснабжения вашего дома. Только сейчас объявлена эксклюзивная акция. Скидка 20% на 20 комплектов. Успейте купить свой комплект. Гарантия на каждый комплект 5 лет. ZSCD. Наш опыт – ваше спокойствие. Телефон в Душанбе 999-255-552.
5: Купи Nitro Energy и выиграй один из 3 сертификатов на 1000 сомани.
6: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
5: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
6: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
5: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
7: Уважаемые граждане Российской Федерации, проживающие в Таджикистане, 20 сентября 2026 года в соответствии с указом президента России от 16 июня 2026 года за номером 428 состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9 созыва. Проживающие в Таджикистане россияне смогут проголосовать на избирательных участках в Душанбе и в Худжанде. Избирательные участки будут открыты 20 сентября 2026 года с 8 до 20 часов по местному времени. Избирательные участки в городе Душанбе находятся в здании консульского отдела посольства России в Таджикистане на улице Абу-Али Ибн Сино, дом 29/31 и в здании представительства МВД России в Таджикистане на улице Сануи, дом 32. Избирательный участок в городе Худжанде расположен в здании Генерального консульства России на улице Сырдаринской, дом 21. Проголосовать могут все граждане России, находящиеся на территории Республики Таджикистан и достигшие 18 лет на день проведения выборов при личной явке на один из вышеперечисленных избирательных участков и предъявлении действительного российского заграничного паспорта.
8: Рахами телефон идорая реклама.
9: Чилуяк, чилуяк.
8: Джонни Оча. Асрори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
10: Шарики барнома Comfort Baby. Ғолибони иқдоми навбатии соҳиби 4 электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии Comfort Baby .tj ва ё бо рақами 3344.
11: Салом, модарони азиз. Мавзуи имрӯзаи мо кӯдак ва технология. Чӣ гуна муносибати солим ба гаджетҳоро ташаккул диҳем? Як савол: кӯдак телефонро истифода мебарад ё телефон кӯдакро? Гаджетҳо қисми зиндагии имрӯзаанд ва пурра аз онҳо дур кардани кӯдак ҳамеша имконпазир нест. Аммо муҳим аст ки телефон ва планшет ҷои хоб, бозӣ, рушд, китобхонӣ ва муоширати зиндаро нагиранд. Ин қоидаҳоро худи волидон ҳам бояд риоя кунанд. Агар мо ҳангоми хӯрок хӯрдан ҳамеша телефон дар даст дошта бошем, аз кӯдак интизори дигар рафтор шудан душвор аст. қоидаи оддиро дар оилаатон ворид кунед. Аввал муносибати зинда, баъд виртуалӣ. Барномаи ҷониоча бо дастгирии ширкати Comfort Baby омода ва пешниҳод мегардад. Comfort Baby, як гаҳвора меҳр.
10: Дар иқдоми Comfort Baby, техникаи мухталифи маиши iPhone 17 ва 4 электромобили Ion Y бурд кун. Урепчаҳои Comfort Baby бихар, кодро пайдо карда ба рақами 3344 фирист. 3344 Comfort Baby, роҳати тифли шумо. Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo, аз орзу то амал.
2: Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Юра Лиджин, певица Биберекса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New Religion» в эфире

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: реклама дар Азия Плюс. Шунидет, ин садои пардохти насли навас. Бонки байналмилалии Тоҷикистон Apple Pay-ро муарифӣ мекунад. Корти байналмилалии IBT-ро ба Apple Pay илова кунед ва харидҳоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, қулай ва бехатар пардохт намоед. ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Хоид ба донишгоҳи тиббӣ дохил шавед. Ба курсҳои омодагии кластери 5 дар маркази омӯзиши репетитор номнавис шавед. Химия, биология, физика ва забони тоҷикӣ, ҳамаи фанҳо дар як ҷо. Дарсҳои босифат, машғулиятҳои амалӣ, тестҳои ҳамарӯза ва имтиҳонҳои ҳармоҳа. Репетитор ин 20 соли таҷриба, 7500 хатмкунанда ва 10 филиал. Дарси аввал ройгон аст. Барои маълумоти бештар ва номнавис шудан занг бизанед.
3: 0030003007.
2: Боз як бор 0030003007. Дохил шави ба донишгоҳи типи бо репетитор.
4: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
5: Маги босси сомуни, твистери сироп, картошка и бильон в пепси и таруат бахш. Танго дар KFC фармуи ждет.
6: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
7: Аджибадем. Инстандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Мас همین چیز عجیبادم را شریکی با اعتمادی سلامتی شما میگرداند. صفت، بخطری و کسبیت را انتخاب کنید. عجیبادم، جایی که با سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 986-80-1717.
2: رقم تلفنی اداره رکلاما
8: 41-41.
9: رادیو آسیا پلیس.

0: Коротко о главном.
1: Таджикистан и Корея подписали 15 документов о сотрудничестве. Эмомали Рахмон представил корейскому бизнесу инвестиционные возможности Таджикистана. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций рассматривает выделение более 200 миллионов долларов на реконструкцию Нурыкской ГЭС. Отечественные врачи обсудили в Бишкеке исследования по назначению антибиотиков. Ряд дихканских хозяйств Хатлона выполнили прогнозный показатель по сбору хлопка. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. «Азия Плюс» – твой саундтрек осени.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
2: Хунай худробу барки доими тамин кунет. По ширкати ZSCD байсти фудай неруи офтоби кузарит. ZSCD намояндай расми ширкат хои пеш сафи сухай неруи офтоби Ryzen ва Goodwi буда. Барой там این خونه شما با برق دائمی 4 مجموعه موسی را پیشنهاد میکند. همین حالو تخفیف مخصوص آغاز شد. 20 مجموعه با 20% تخفیف پیشنهاد میشود. فرصت را از دست ندهید و خونه خود را با برق تامین کنید. با هر یک مجموعه 5 سال کفالت داده میشود. ZSCD تجربه ما آسودگی خاطر شما. تفصیلات با رقم 999 255 552.
3: купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
4: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
5: или отправляй смс на номер 93 959 0000 с именем, кодом и городом.
6: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
7: Одна банка, один шанс, не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
8: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
9: Спрашивайте в аптеках вашего города.
10: О, че купки могу, Ромат? Гул, офтоп, апчу, боз аллергия.
11: О, Ром, азизам, и лоджаш хаст, аллервик, рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
10: Зуд? Яны?
11: Хамаги, дар давоми 30 дахиқа тасир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 саат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик, хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
10: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
11: Ба кӯдакони аз ду сола боло ва тамоми би оила бехаф аст.
10: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
11: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
2: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
12: Радио Азия Плюс.

самый имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастраси хамешаги ба маблағ. Захири пули ва эхсоси ороми. Агар аз лимит истифода набарид, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои бовари бештари шумо. Муфасал 544. Хумо аз Орзу до амал. Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: Дар маркази Савдоинтехника и Вална, шумо Яхдоне Ромео Бетки, басапки зинаги, шумо Комилан Мувофихаз. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо Инти Зоран. Аз мадел хои Борик, барой ошхона хои Начандон Калон, то мадел хои Васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами Яхдон хо.
1: Радио Азия Плюс. Барой шунидан. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел новый выпуск газеты «Азия Плюс» в новом номере. Барки Тёджик вышел в плюс, но долги никуда не исчезли. Способна ли компания продолжать свою деятельность? И о каких рисках предупреждает аудитор? В республике начали использовать спутниковые технологии для поиска опасных озер. Расскажем, почему они опасны и какие могут быть последствия для Центральной Азии. «Азия Плюс» расширяет язык, форматы и аудиторию. Узнаете, как менялась медиагруппа «Азия Плюс» за последние 5 лет. Миграция – один из главных процессов, изменивших Таджикистан. Как за 35 лет миграции изменились причины, направления и сам портрет таджикского мигранта? 3 поколения независимости. Что они выбирают сегодня и каким видят Таджикистан завтра? Эти и другие материалы в новом выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: Шарики Охангистиклол, Обизулол.

0: обизулоли Тоҷикистон сарватудорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Обизулол. Реклама дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Уважаемые граждане Российской Федерации, проживающие в Таджикистане, 20 сентября 2026 года в соответствии с указом президента России от 16 июня 2026 года за номером 428 состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва. Проживающие в Таджикистане россияне смогут проголосовать на избирательных участках в Душанбе и в Худжанде. Избирательные участки будут открыты 20 сентября 2026 года с 8 до 20 часов по местному времени. Избирательные участки в городе Душанбе находятся в здании консульства отдела посольства России в Таджикистане на улице Абу-Али Бен-Сино, дом 29/31 и в здании представительства МВД России в Таджикистане на улице Сануи, дом 32. Избирательный участок в городе Худжанде расположен в здании Генерального консульства России на улице Сырдаринской, дом 21. Проголосовать могут все граждане России, находящиеся на территории Республики Таджикистан и достигшие 18 лет на день проведения выборов при личной явке на один из вышеперечисленных избирательных участков и предъявлении действительного российского заграничного паспорта.
4: Покупай баночку XL! Регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманей. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
5: Nitro Energy харида, яке аз се сертификат ро ба маблағи 1000 сомони бурд кун. Рамзро аз зарфчаи Nitro Energy дар сомонаи nitro.tj ба қайд гир ва ё онро тариқи смс бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959-4-0 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи nitro.tj. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст нади.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
6: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo, аз орзу то амал.
0: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. مولانا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: Включай яркі краски осені і заряджайся енергією на радіо Азія Плюс.

0: Роллер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профилхой босифат ва уствор. Роллер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Радио со вкусом Востока.
2: Азия Плюс.
1: Радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация «Эмин Сармуя» запускает специальную акцию по депозиту из стеклолият. Воспользуйтесь выгодными условиями. 20% годовых. Срок размещения до 1 года. Спешите. Акция по просьбам клиентов продлена до 1 октября текущего года. Сохраните и приумножьте свои сбережения на выгодных условиях вместе с «Эмин Сармуя».
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – наши оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто...

0: سرخطی خبرها.
1: دانشگاه کره جنوبی با امام‌علی رحمون عنوان دکتری فخری تقدیم کرد. در دوشنبه دوره آموزشی زبانی کره‌ای برگزار می‌شود. خط‌سیر نوی هوایی قزوین و کلوب را به هم خواهد پیوست. اتحاد اروپا طرح قانون نوی را برای محافظت کودکان از شبکه‌های اجتماعی قبول می‌کند. امروز در نوحی فردوس دوشنبه انتقال برق موقتاً قطع می‌گردد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پیوس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: اولمی دقیق.
3: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
4: 575 میلیون.
5: 575 میلیون مرتبه آلبوم رسمی موسیقی قهرمانی جهان اوید با فوتبال 2026 در پلتفرم های رقمی شنیده شده است. این بار دیگر نشان می‌دهد که فوتبال موسیقی کایه تنها 90 دقیقه بازی در میدان نیست. اون اکنون سرود، کلیپ، میم‌ها، تبلیغ و موسیقی است که بعدی هشتگی آخرین هم در پلیلیست ها باقی می‌ماند. قهرمانی ها به آخر می‌رسند، اما شهرتی ترانه‌های اساسی اون محفل ها تا درگاه باقی می‌ماند.
3: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
6: НИДО – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
7: Здравствуйте, дорогие слушатели программы НИДО. Вы знали, что у каждого из нас существуют маленькие домашние привычки? У меня, например, с годами выработалась привычка каждый день после пробуждения открывать дверь на балкон и еще подходить к цветам, любоваться ими, включать радио «Азия Плюс» и заваривать ароматный кофе. На первый взгляд эти привычки кажутся мелочами, но для психики эти мелочи имеют значение. Какие? А давайте разберемся.
6: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
7: Домашние привычки, традиции, ритуалы создают предсказуемость, а предсказуемость снижает нагрузку на мозг, особенно когда в жизни много неопределенности, проблем и неожиданных событий. Поэтому простой домашний ритуал может стать своеобразным сигналом для нервной системы. Я дома, мне хорошо и спокойно. Такими ритуалами могут быть все, что угодно. Чай на любимой кухне, душ, несколько минут чтения, хорошая спокойная музыка, уход за комнатными растениями, разговор с близким человеком без телефона в руках. И здесь есть еще один важный момент. Домашние ритуалы могут объединить семью. Например, семейный ужин раз в день. Не обязательно праздничный. Даже если на столе макароны, а дети рассказывают одновременно три истории. Сам факт регулярности создает ощущение принадлежности. Мы вместе. А человеку это очень важно. Иногда мы думаем, что для счастья нужны большие перемены. Новый дом, новый ремонт, новая мебель. Но психика часто любит совершенно другое, и это повторяемость и маленькие приятные вещи. Например, любимая кружка, запах свежего хлеба, мягкий плед. И человек вдруг понимает, у меня есть место, где мне хорошо. Когда меня спрашивают, как освежить былые чувства и сплотить семью, я рекомендую придумать собственный домашний ритуал и свои семейные традиции. Несложные и недорогие. Например, каждый вечер полчаса без телефона. Просто чай и тишина. И пусть это будет ваше маленькое сообщение мозгу. Работа закончилась, проблемы подождут до завтра. Сейчас я дома. На этом все, мои дорогие слушатели. С вами была Нигина и программа НИДО. До завтра в это же время.
6: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
3: شریک آهنگ استقلال او بیزولال.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманей. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: دختر جان، از دردی سر یگون چی داریم؟
4: البته پردیفین.
3: او پردیفین؟ تستر بیار.
4: مادر جان، چی خلاش درست است؟ پردیفین برای دردی سر یا پردیفین از دردی سر؟
3: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از دردی سر، با بیبیت از دردی بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
4: با من باشد، پردیفین از دردی دندان کمک کرد.
3: دیدی پردیفین باید در هر خوندون باشد. زودتر بیار
5: پردیفین. داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسون شوید. پردیفین از درد و تب.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41.
7: سوچنه وستوچنه رادیو آزیا پلوس.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Синдром Карлсона или воображаемый друг у ребенка. Что это, повод для тревоги или совершенно нормальная часть детства? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Вымышленный друг у малыша может появиться примерно в дошкольном возрасте. Это может быть человечек, сказочный персонаж, животное или даже герой, которого малыш придумал сам. Потому что в возрасте от 3 до 6 лет у детей активно развивается фантазия. Ребенок может совершенно искренне с ним разговаривать, играть, угощать его печеньем и рассказывать ему свои секреты. Пугаться этого не нужно. Для ребенка игра – это способ познавать мир, выражать эмоции и проигрывать различные жизненные ситуации. А вымышленный друг иногда становится настоящим партнером по игре. Поэтому не стоит ругать малыша и тем более высмеивать его. Подыгрывать слишком фанатично ему тоже не стоит. Если ребенок с ним играет, то можно спокойно поддержать разговор. А как зовут твоего друга? А во что ты с ним играешь? При этом совсем не обязательно делать вид, что вы видите этого персонажа. Можно оставаться в позиции взрослого. Я не вижу твоего друга. Но понимаю, что тебе нравится с ним играть. А вот обратить внимание стоит на другое. Если вымышленный персонаж сильно пугает ребенка, мешает ему спать, общаться, играть, посещать садик или постоянно заставляет делать что-то неприятное, тогда лучше обсудить ситуацию с педиатром или детским психологом. И еще один важный момент. Иногда за разговорами с вымышленным другом может скрываться потребность ребенка во внимании, игре или эмоциональной поддержке. Поэтому можно просто спросить себя, а хватает ли моему малышу времени, которое мы проводим вместе? Играем, разговариваем, гуляем. И может быть, если вы увеличите совместное время с малышом, вымышленный друг будет появляться все реже и реже. Пусть ваш малыш растет в атмосфере любви, принятия и доверия. Ведь самое большое чудо детства – это знать, что тебя любят именно таким, какой ты есть. Ну а чтобы вашему малышу было комфортно играть и познавать мир, попробуйте подгузники «Сов Премиум». Они изготавливаются из мягких, безопасных и гипоаллергенных компонентов, подходящих для самой чувствительной детской кожи.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Сов Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Сов Премиум» – выбор заботливых родителей.
3: Басу бараси вам убой сахо, хамеша джолиб ва омузандан. Шарт нест ки нигоҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо мутамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта, рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Осень в динамиках звучит лучше.

0: бат хорам.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Градусы на ресницах. Романтическая история о моментах вдвоем, когда весь остальной мир словно перестает существовать. Оставим городские заботы за кадром. Группа «Градусы на ресницах».

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: بهترین گوهر گنجینه هستی سخن است. گر سخن جان نبود، مرده چرا خاموش است؟ سلیم تهرانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: آسیا پلاس، درجه بالای خصوصیات.

0: Есть планы? Пусть возможности идут в ногу с ними. Потребительский кредит от МДО «Фурус». Для важных покупок, решений и идей, которые хочется воплотить прямо сейчас. Подробнее по номеру 7272.
1: Всем привет, дорогие друзья! Всем привет! Всем хорошего настроения! Сегодня у нас уже четверг, друзья. Это значит, что пятница подкрадывается пока еще тихо-тихо, но ее уже почти слышно. Поэтому желаю вам сегодня много бодрости. Вообще, четверг – интересный день. Конечно же, работать уже не особо хочется. Больше все-таки хочется отдохнуть, но, тем не менее, рабочие задачи выполнять надо. Поэтому пусть они будут сегодня максимально легкими. Желаю вам понимающих коллег, отличного настроения. Ну и пусть этот предпоследний, прям почувствуйте, предпоследний рабочий день принесет только приятные сюрпризы. Но, правда, предпоследний для тех, кто все-таки в субботу не работает. И, тем не менее, друзья, впереди выходные. Это тоже заряжает и дарит хорошее настроение. Точно так же, как и наше дневное шоу. Да, друзья, меня зовут Лола Абдуназарова. И в эфире, конечно же, дневное шоу «Второе дыхание». Вместе на протяжении ближайших 3 часов будем заряжаться, будем настраивать друг друга, вдохновлять и поддерживать. Кстати, не только я буду это делать, МДО «Фурус» тоже желает вам отличного дня и напоминает про свой замечательный потребительский кредит, который поможет профинансировать все ваши покупки и ремонт, и обучение, и путешествия, и другие важные цели. Ну а все подробности по номеру 7272. Ну что ж, друзья, все вроде в сборе, делайте громче звук, настроение должно быть на максимуме, и, конечно же, бодрости и позитивные эмоции – это то, что нам сейчас нужно. Давайте вместе заряжаться, сделаем небольшой перерыв в виде хорошей музыкальной композиции, и я скоро вернусь.

0: сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.
1: Реклама «Дар Азия Плюс».
2: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
3: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
2: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
3: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
2: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
4: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
5: Духтарджон, аздар дисар ягунчи дорем?
6: Албатта, пардифен.
5: О, пардифен? تستر بیار
6: مادر جان چه خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
5: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
6: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
5: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
7: پردیفن داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی از دور خونه های شهر پرسون شوید پردیفن از درد و تب
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.dj.
2: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
1: Рахами телефона и дорая реклама.
8: Чилюяк, чилюяк.
9: Радио со вкусом Востока.
8: Азия Плюс.
9: Радио Азия Плюс.
3: Шок-контент.
2: Все безумие мира за 3 минуты.
10: Ну что, друзья, очередная интересная, курьезная новость есть, которую спешу с вами поделиться. Да, в Китае набирает популярность необычная закуска. Это снеки, сделанные из рисовой бумаги, но внешне они очень сильно похожи на школьные учебники и рабочие тетради. Новинка очень прям полюбилась детям, ну неудивительно, детям, подросткам, которые учатся в школе, конечно же, и испытывая стресс от обилия домашних заданий, они теперь могут просто, ну, съесть домашку в прямом смысле слова. Школьники, кстати, тоже стали рассказывать и делиться, что это просто стало каким-то забавным способом выпустить пар, избавиться от ощущения, насколько сильно давит на них учеба. И с большой радостью они поедают вот эти вот тетради, учебники. И как бы еще все это выкладывают, конечно, в сеть. Но у съедобной домашней работы имеются, конечно, и критики. Куда же без этого? Они ничего не имеют против вот, психологической пользы тренда, но все же беспокоятся за безопасность продуктов, из которых сделаны эти самые учебники и тетрадки. Потому что ну, неизвестно, насколько все материалы, используемые при приготовлении вот этих снеков, предназначены для употребления в пищу еще и детьми. Да, однако дети в любом случае задумываются над такими тонкостями. Они, конечно же, делают вид только. И задумываться все-таки нужно взрослым. Ну и для употребления в пищу еще и детьми. Да, однако дети в любом случае задумываются над такими тонкостями. Они, конечно же, делают...

дети друг друга спрашивают, ну что, ты готов к экзамену? И вот не как мы раньше, да, там, да, сидел, учил, читал всю ночь, не спал, не знаю, кто-то в приметы верил, оставлял учебник под подушкой. Теперь уже просто можно сказать, да я весь учебник съел, там, не знаю, по алгебре, по физике. Вот, честное слово, теперь такая тяжесть в желудке, но надеюсь, что вот все переварил, все, конечно же, сдам. Ну и так тоже можно. Вообще здорово, конечно, теперь можно все, что угодно, мне кажется, в качестве шуток подавать на эту тему. Ну вот, например, как дети делают, да, домашку, все мы знаем. Там у родителей давление повышается, валерьяночки кто-то себе уже готовит. И действительно, там очень часто вот эти вот слезы бывают, уже какие-то мольбы о помощи. И вот, мам, помоги решить задачу по математике. А здесь можно вот спокойно сказать, слушай, что ты ноешь? Вот все уже, давай, доешь просто учебник до конца. Все, все ответы там в конце, все нормально. Ну, здорово же, да? Хотя вот почему вот только про детей подумали, да, вот эти вот самые шеф-повара, которые сделали вот такую вот фишечку. Ну, можно было как-то и о взрослых людях побеспокоиться, вот какие-нибудь съедобные отчеты, например, приготовить. Тоже замечательно. Представьте, вот принесете такой отчет руководителю, он там без настроения, говорит, слушай, лучше бы съел ты этот свой отчет, не нужен он, давай. И все, и дело пошло, и ты его слушаешь, и параллельно ешь. И вроде как и настроение хорошее, потому что, несмотря на то, что там покричат, что-то такое скажут, а ты в это самое время подкрепиться успел. Ну, а почему нет? Нормально, все очень даже на пользу. Ну, вот, в общем, нужно как-то доработать этот момент. Я думаю, что вот взрослых не нужно обделять, тем более, что и отчетов у них бывает побольше, и проектов каких-то, вот связанных именно с вот этой вот самой писаниной на бумаге. Тоже замечательный способ снять стресс, я думаю. Поэтому вот так вот, друзья, нам тоже нужно перенимать какие-то вот такие вот интересные фишечки, чтобы можно было снять стресс, избавиться от какого-то давления. Мне кажется, и школьники рады будут, и студенты как рады будут, они вообще особенно. Ну и, конечно же, взрослые тоже, если вот и про них не забыть. Вот такие вот интересные новости у нас из Китая, друзья. Да, ненадолго снова прервусь. У нас очень много хорошей музыки, других рубрик в эфире радио. Радио Азия Плюс, конечно же, все это выходит. И после всего этого обязательно снова выйду я, друзья. Поэтому всем потрясающего настроения. Еще раз, если есть чем поделиться, пишите свои сообщения к нам в Telegram 28-400-107. Скоро буду.

0: Коротко о главном.
1: Эмомали Рахмон стал почетным доктором Корейского университета. Сборная Таджикистана одержала победу в первом туре шахматной олимпиады. В Аште задержали участников транснациональной наркогруппировки. США одобрен законопроект о новых санкциях против России. В Душанбе откроются курсы корейского языка. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Олами дакик.
4: Коммерцбанки Таджикистан, шарики инбахш, шуморобоси упанчумин солгарды и стеклоли давлати Таджикистан тахният мегуят. Поян дабод и стеклоли Таджикистан.
5: 12 миллион.
6: این شماری ساکنان برزیلی است که طبق معلومات آخرین از قمار وابستگی پیدا کردند. برای این کشور مشکل تا درجه جدی شده است که با اون برنامه های تلویزیونی و تحقیقات ژورنالیستی الهیده بخشیده می شوند. رقم بازم تأثیر بخشتر می شود اگر تصور کنیم که این تقریبا به شماره اهالی دو شهری دوشنبه برابر است.
4: کامرسبانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانه های با صفات زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و با زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرسبانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
7: Ты выдохся, сил больше нет?
8: Время включить второе дыхание.
9: Перезагрузка, новый старт и только вперед.
8: Второе дыхание. Энергия твоего дня.
10: Технологика.
11: Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.

0: Еще раз всем теплый привет, друзья, особенно теплый тем, кто в эти самые минуты на нашей волне, на волне хорошего настроения и позитива. Продолжаем открывать вместе второе дыхание, и да, у нас технологика, друзья. Ведь прямо сейчас, мне кажется, многие заняты поиском каких-то супертехнологичных вещей. Да, и раз от раза, кстати, нас не перестают удивлять. Вообще, многие ищут вот такие необычные гаджеты, создатели которых, ну, вообще пытаются сейчас оцифровать все, до чего могут дотянуться. И сегодня разберем, кстати, умную зубную нить. Называется она Flossmaster Pro. Да, вы не ослышались. Такой технологичный диспенсер, вот даже для нити. Она с Bluetooth, синхронизация со смартфоном, все как нужно и как должно быть. Но вообще гаджет со встроенным датчиком тщательно измеряет, сколько сантиметров нити вы оторвали, с какой скоростью вы очищаете зубы, а потом строит наглядные графики вашей межзубной активности за неделю. Вот так это работает. Вот представьте, это вот какой-то вообще новый мир открывается. Когда человек утром идет в ванную комнату, да, только-только собирается умыться, какие-то гигиенические процедуры провести, а здесь уже приложение на смартфоне вовсю начинает подбадривать. Давай, давай, вот, и нити побольше возьми, я не знаю, там, еще плюс 3 сантиметра и все такое. Ну, вообще, конечно же, это все замечательно, тем более, что там, вы знаете, еще есть дополнительные плюсы, друзья, это вообще оказывается за хорошую регулярную чистку еще будут начисляться и внутриигровые очки какие-то, и бонусы. Появляется, наконец-то, легальный способ похвастаться перед друзьями. Можно вот в соцсетях, например, и уже не пробежкой, и какими-то другими достижениями, да, а вот длиной использованной зубной нити, например. Ну, а почему бы нет? Кто во что гораст. Вот можно потом даже какие-нибудь интересные статусы выкладывать. Например, там, посмотрите, сегодня я начистил на статус магистра зубного налета. Или что-то такое, да? Ну, вообще, было бы классно, конечно, если бы стоматологи стали принимать вот эти баллы вместо денег. Вот здесь, мне кажется, прям вообще отличный вариант был бы. Ну, а если без шуток, друзья, то доля логики все равно, мне кажется, конечно, здесь есть. Во-первых, есть факт, что обычная зубная щетка, она очищает только 60% поверхности зубов. Думаю, многие это знают. А вот остальные 40% приходится как раз на межзубные промежутки, которые многие и не чистят, и вообще не добирают туда, грубо говоря. А если их не чистить, предупреждают нас стоматологи, то бактерии радостно устраивают во рту вечеринку. Да, вот, кстати, у нас почему-то не принято пользоваться зубной нитью. Ну, то есть, если кто-то это и делает, да, это уже потом, в более осознанном возрасте, то есть с детства нас к этому не приучают, как, например, за границей. А вот очень, оказывается, даже зря. Это вот отличный способ следить за чистотой полости рта. Ну, а гаджет такой вот умный стоит около $40. Хотя обычные и качественные механические нити, которые тоже, кстати, многие бренды называют Smart, обходятся примерно, ну, всего, наверное, около 5, я думаю, долларов. И это, в принципе, нормально. Никакого, правда, Bluetooth, конечно, у них нет, и игровых очков, отсюда и другая цена умного устройства. Ну, вот то, что мы ими пренебрегаем, это, конечно, зря. Это очень зря. Но вот именно из-за этого, возможно, думаю, геймификация – это именно то, что заставит наконец-то многих ухаживать за зубами правильно. Главное вот не запутаться потом во всех этих Bluetooth-проводах, шнурах во время чистки. Так что вот, друзья, вот такой вот гаджет интересный тоже появился. Если кому-то интересно, можно даже уже приобрести, ну или как минимум вспомнить о том, что действительно нужно правильно ухаживать за полостью рта. Не зря же я вот об этом вам сегодня напомнила. Да, друзья, не зря. Также у нас выходят музыкальные рубрики в эфире. Прямо сейчас на одну из них мы прервемся. И, конечно, уже после этого я снова вернусь к вам, чтобы пожелать хорошего настроения.
1: Шарики Охангистиклол, обезулол.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی همزبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. реклама дар Азия Плюс.
1: Хамаги босси сомони, твистери сироп, картошка и бирён ва пепси и тароват бахш. Там го дар KFC фармуиш диет.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Дети. Это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: این سرمایه دیگر مشکلی نیست.
1: رقم تلفنی دوره رکلاما 41-41.
2: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
3: В свет вышел новый выпуск газеты «Азия Плюс» в новом номере. Баркетёчек вышел в плюс, но долги никуда не исчезли. Способна ли компания продолжать свою деятельность? И о каких рисках предупреждает аудитор? В республике начали использовать спутниковые технологии для поиска опасных озер. Расскажем, почему они опасны и какие могут быть последствия для Центральной Азии. «Азия Плюс» расширяет язык, форматы и аудиторию. Узнаете, как менялась медиагруппа «Азия Плюс» за последние 5 лет. Миграция – один из главных процессов, изменивших Таджикистан. Как за 35 лет миграции изменились причины, направления и сам портрет таджикского мигранта? 3 поколения независимости. Что они выбирают сегодня и каким видят Таджикистан завтра? Эти и другие материалы в новом выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
2: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс». Второе дыхание. Энергия твоего дня. Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Фурус». Подробнее по номеру 72-72.
4: Говорят, чем больше улыбаться, тем лучше будет настроение, друзья. Да, мы об этом тоже говорили. Наш мозг иногда интересные штуки с нами проворачивает. Даже если улыбка не искренняя, то есть не от всей души, не потому что вам весело или так радостно, а вы просто вот решили улыбаться, ну, просто даже из вежливости, предположим, то все равно настроение при этом будет улучшаться, потому что мозг будет считывать вашу мимику, вот будет, конечно же, добавлять тех самых эмоций, как при радости. Так что улыбайтесь на здоровье, улыбайтесь и помните, что все положительные, позитивные мысли, они притягиваются. Ну что, еще раз хорошего и отличного настроения желаю вам я и не только. Фархот тоже с нами на связи, он большой молодец, всегда находит время, несмотря на занятость. Пишет: доброго времени суток всем, друзья, прекрасного, отличного просто настроения. Фархот, спасибо большое, хочется вам сказать, и вам потрясающего настроения сегодня я желаю. Пусть этот четверг удивит вас какими-нибудь приятными событиями или хорошими новостями. Есть еще сообщение у нас от Сино. Он тоже передает большой привет всем. Говорит: я с вами, я вас слушаю. Хочу передать привет своему братишке. Желаю искренне ему успехов в учебе. Сино, вы тоже большой молодец. Это здорово. Очень надеюсь, что и братишка вас, ваш нас сейчас слышит, потому что это всегда приятно, когда есть близкий человек, который помнит о тебе, который что-то искренне желает, значит, думает, значит, переживает. И это просто потрясающе. Поэтому привет вам большой от нас. И, конечно, вашему братишке от вас тоже передаем. Не только успехов ему желаем, но и хорошего-прихорошего настроения и даже исполнения самых заветных желаний. Ну, а почему бы и нет? Вот так вот, друзья, берите пример, делитесь своим хорошим настроением. Все максимально просто. Отправляйте нам какие-то свои сообщения. Вот хочется вам передать кому-то привет, да или просто вот пожелать что-то искренне, почему бы этого не сделать? Ведь ничего сложного для этого не нужно. 2 8 4 0 107. Это, пожалуй, самое сложное — запомнить наш номер. Ну что, друзья, время летит очень быстро, и вот уже первый час нашего второго дыхания подходит к завершению. И, как обычно, уже в следующем часе я к вам вернусь, и мы продолжим наше замечательное общение. Не грустите, не скучайте до этого времени, и будьте с нами.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Temper City – Self-Aware. Песня о том, как чрезмерная осознанность иногда мешает просто влюбиться. Герой слишком много анализирует чувства и заранее боится будущего. Меньше анализа, больше музыки. Добавьте звука и наслаждайтесь хитом.

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси хамрахи хамешаги.
3: Окибат манзили мо. Води хамушан аст. Хали агулгула дар гунбади афлак андаз. Офис.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
4: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: Добрый день. С новостями к этому часу. В студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций рассматривает выделение 200 миллионов долларов на реконструкцию Нурекской ГЭС. В Душанбе обсудили вопросы привлечения инвестиций таджикских диаспор за рубежом. Далее подробности этих и других событий. В Душанбе на национальной конференции обсуждены вопросы использования инвестиционного, профессионального и научного потенциала таджикистанцев, живущих за рубежом. Как сообщает Министерство труда, в конференции приняли участие представители таджикских диаспор и соотечественники из России, Казахстана, США, Турции, а также Нидерландов, Бельгии, Австрии и Италии. Вице-премьер Дилрабо Мансури отметила, что потенциал соотечественников за рубежом может быть использован для реализации совместных проектов, создания рабочих мест и развития производства. Министр труда Сулихахул Махмадзуда также подчеркнула необходимость расширять возможности для инвестиций и предпринимательства диаспор в Таджикистане, а также укреплять науку, культурные и экономические связи. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций рассматривает возможность выделения Таджикистану 220 миллионов долларов. Средства планируется направить на модернизацию 5 гидроагрегатов, ремонт, реконструкцию напорных водоотводов, восстановление машинного зала и других объектов Нурекской ГЭС, а также реконструкцию моста в Нуреке и закупку тяжелой техники. По оценке банка, проект позволит увеличить выработку электроэнергии, повысить надежность энергоснабжения, а также расширить возможности для экспорта. Порядка 160 грузовиков скопились на границе Казахстана в сторону России. Об этом сообщает Комитет государственных доходов Казахстана. Причиной затора стали ремонтные работы на сопредельном российском пункте пропуска Сагарчи. С 4 сентября российская сторона проводит замену дорожного полотна. Там из-за этого движение организовано в реверсивном режиме по одной полосе, что снижает пропускную способность пункта и замедляет прохождение транспорта через границу. Пункт пропуска Сагарчи расположен между Оренбургской областью России и Казахстаном. Отмечается, что ремонт там продлится до 29 сентября. Между тем, на границе Казахстана и России регулярно образуются очереди из грузовых автомобилей. Как правило, их связывают с работой таможенных служб двух стран, хотя сами ведомства также регулярно отрицают такую связь, указывая на увеличение транспортного потока. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
1: Тароной аввали суатро роллер баройтон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

Есть планы? Пусть возможности идут в ногу с ними. Потребительский кредит от НДО «Форус» для важных покупок, решений и идей, которые хочется воплотить прямо сейчас. Подробнее по номеру 72 72.

Возвращаясь к вам, дорогие друзья, как обычно, в хорошем расположении духа, чтобы и вам пожелать всего наилучшего. Конечно же, желаю вам потрясающего настроения сегодня, побольше положительных эмоций, улыбок на вашем лице тоже желаю. Побольше приятных новостей, каких-то приятных сюрпризов. Ну и, конечно, чтобы наш сегодняшний день, а сегодня у нас уже на календаре 17 сентября, друзья, был еще более ярким, давайте вспомним, какие праздники сегодня отмечаются. Потому что именно праздники создают то самое праздничное настроение, и, конечно, иногда бывает... Пожалуй, вспомнишь вот про какой-то праздник и уже как-то более радостно становится. Итак, сегодня у нас, друзья, Международный день грома, например, отмечается. Вот не знаю, как, правда, можно отмечать этот самый праздник, но тем не менее. День грома праздник, который, мне кажется, должен быть очень громким на самом деле. Ну, а если честно, то это наверняка очень древний праздник. Я думаю, что это, конечно же, было когда-то еще далеко-далеко в прошлом, когда еще были какие-то языческие праздники. И вот тогда гром как символ, да, вот какого-то света, мощи, возможно. Может быть, еще чего-то. Я помню, что нам даже рассказывали о том, что было какое-то поверье, что нужно там что-то сделать, чтобы защитить дом от этого самого грома и молнии, потому что люди верили, что если там высшие силы злятся, то могут вот как раз-таки этим громом обрушиться сверху. Ну, еще сегодня, кстати, отмечается интересный праздник – День разговоров с городом. Вот так, друзья. Вообще, ну, честно говоря, город действительно иногда как какой-то большой зверь. Вы знаете, вот какие-то такие ассоциации возникают. И кажется, что вроде бы все вокруг знакомое. Но иногда можно поймать себя на мысли, что вы вот вы зашли куда-то на какую-то незнакомую улицу и даже не поняли, как здесь оказались, в принципе, никогда не бывали. И понимаете, что даже в родном городе можно заблудиться. Вот поэтому, может быть, именно в такие моменты нужно как-то уметь говорить с городом, нужно, конечно, наблюдать за ним, нужно найти какие-то возможности и хитрости, расположить его к себе, потому что если вы живете в нем, вы должны, конечно же, любить свой город, знать свой город. И это тоже здорово, друзья. Так, еще сегодня у нас отмечается День безопасности. Вот такой хороший праздник. День безопасности, друзья. Ну, безопасность, мы про нее уже говорили не один раз. Это то, что просто необходимо, о чем необходимо всегда помнить. Конечно же, и праздник как раз создан для того, чтобы повысить осведомленность о важности, конечно же, вот этой самой безопасности. А еще вот сейчас смотрю, есть информация, что этот день, как Всемирный день безопасности, еще и приурочен ко Дню безопасности пациентов. Вот. И его тоже учредила Всемирная организация здравоохранения для того, чтобы повысить осведомленность о том, что очень важно находиться в безопасной медицинской, как бы, да, среде и вот таким образом снизить риски причинения вреда людям при лечении. Вот, оказывается, с чем еще связан праздник. Ну что, хорошо, хороший день, почему бы и нет. Так, еще есть ли какие-то праздники, которые сегодня отмечаются у нас? Сейчас вот прям смотрю. Итак, еще 17 сентября у нас отмечается День кантри-музыки. Вот, кантри-музыки. Ну, на самом деле, музыка действительно такая довольно-таки необычная. Если кто-то является поклонником, то знает наверняка, что кантри зародилась тоже еще в 20-х годах в США. И это было такое вот какое-то фольклорное исполнение. Но до сих пор, конечно же, фанаты и музыканты слушают вот эту вот замечательную музыку, исполняют какие-то любимые треки, еще в этот день проводятся, уверенно, тематические концерты какие-то. Поэтому, да, музыка есть музыка, друзья, вне зависимости от жанра, мне кажется, она объединяет вообще всех поклонников, и, в принципе, по всему миру находятся любители, находятся фанаты, поэтому замечательно. Вот пусть музыкальных праздников вообще будет побольше.
больше. Ну что, вот, пожалуй, и все, друзья. Вот такие вот хорошие праздники сегодня есть, и пусть их немного, это все равно повод для того, чтобы улыбнуться. Еще раз пожелаю вам сегодня побольше всего самого наилучшего и ненадолго буквально прервусь. Потом вновь вернусь к вам с очередной нашей рубрикой.

0: Реклама «Дар Азия Плюс». Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
1: Уважаемые граждане Российской Федерации, проживающие в Таджикистане, 20 сентября 2026 года в соответствии с указом президента России от 16 июня 2026 года за номером 428 состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва. Проживающие в Таджикистане россияне смогут проголосовать на избирательных участках в Душанбе и в Худжанде. Избирательные участки будут открыты 20 сентября 2026 года с 8 до 20 часов по местному времени. Избирательные участки в городе Душанбе находятся в здании консульства отдела посольства России в Таджикистане на улице Абу-Али Ибн Сино, дом 29/31 и в здании представительства МВД России в Таджикистане на улице Сануи, дом 32. Избирательный участок в городе Худжанде расположен в здании Генерального консульства России на улице Сырдаринской, дом 21. Проголосовать могут все граждане России, находящиеся на территории Республики Таджикистан и достигшие 18 лет на день проведения выборов при личной явке на один из вышеперечисленных избирательных участков и предъявлении действительного российского заграничного паспорта.
2: Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Помоги боссе сомуни. Твистери сироп картошкой берем в пепси и таро от бахш. Там удар KFC фарму и ждет.
4: О, че хупки баго, Ромат? Гул, офто, апш, боз аллергия.
5: О, Рома, зизам, и лоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
4: Зуд, яны?
5: Хамаги дар давоми 30 дахиқа тасир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 саат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоболут намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
4: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
5: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
4: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
5: Аллервик, ҳаёти бе аллергия, аз дорухонаҳо пурсон шавед.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют.
5: Оболова тому би ойла бехав аст.
4: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
5: Аллервик, ҳаёти бе аллергия, аз дорухонаҳо пурсон шавед.
6: Совершенство начинается с мелочей.

0: на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tg.
1: Рахами телефона Едора и реклама. Челюяк, челюяк.
2: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио Азия Плюс. Ваш заказ. Эфир под соусом.
3: Подаем горячим и всегда к обеду.
4: Всегда к обеду, это точно, друзья, но вот не всегда горячим. Иногда что-то бывает и холодненькое, прохладненькое, и просто перекус какой-то, но тем не менее. В этой самой рубрике она, пожалуй, самая аппетитная, хотя нет, тоже не всегда бывает, что что-то эдакое вспомним, и аппетит напрочь отбивает. Но тем не менее, мы говорим, конечно же, про какие-то тренды, про еду, про рестораны. Ну вот, если вы из тех, кто любит чем проще, тем лучше, ну, например, котлетку, какие-то макарошки по-флотски, то вот здесь прям вам наверняка не понравится, друзья. А вот для других возможность поэкспериментировать. Да, в этом самом году топовые шеф-повара мира объявили, что просто еда, ну, это уже скучно, ну, надоело, ну, сколько можно. Дайте нам тоже драму, дайте нам какую-нибудь возможность проявиться, дайте нам слезы, дайте нам вообще эмоции. И придумали сторителлинг на тарелке. Вот так вот сейчас называется этот тренд, друзья, да. Это не про цены, это не про атмосферу в ресторане, это про меню из воспоминаний. Теперь в ресторанах высокой кухни вам приносят не просто список ингредиентов, ну, как раньше, там, да, говядина, лук, помидорки, вам принесут целую семейную сагу, потому что шеф-повара создают сеты, посвященные своим воспоминаниям, своему детству, экологии, какому-то культурному наследию. В общем, где там и что в фантазиях у шеф-повара происходит, вот то и отражается на тарелке. Вот недавно один известный шеф-повар из Лондона представил блюдо, которое называется «Разбитая коленка в августе». Вот как вам? Это такой авторский десерт на тарелке, йогуртовый мусс в виде, знаете, такого колена. И рядышком капли клубничного сиропа, который, видимо, имитирует кровь. Сверху все это посыпано пылью из какой-то фруктовой жвачки. Знаете, видимо, как в нашем детстве, там какая-нибудь турбо. Но чтобы передать вот эту вот самую атмосферу двора, атмосферу детства, когда действительно вот были и коленки разбиты, и вкус жвачки любимой во рту. И, в общем-то, люди готовы платить за это хорошие деньги, скажу я вам. Нам вот в детстве за разбитые коленки просто бесплатно лишь подорожник, мне кажется, предлагали. А вот здесь уже все, другой уровень, высокая кухня. Ну или вот еще есть пример, когда можно прийти, например, в ресторан высокой кухни, мишленовский ресторан, заказать какой-то сет, и вам приносят сет, посвященный экологии. Вынесут вам вот абсолютно пустую тарелочку, на которой одиноко и сиротливо лежит какая-нибудь, ну, не знаю, креветка. Вот. И еще есть, конечно, какая-то вот записочка или оформление, что если мы, предположим, не спасем океан, то вот ужин через какое-то время будет выглядеть вот именно так. И вот, получается, вынужден ты будешь сидеть, жевать эту несчастную креветку, плакать, может быть, от осознания экологической катастрофы, а мне кажется, больше, наверное, от того, что отдашь половину зарплаты за эту самую креветку. Вот. Ну и вот такая вот пища для размышлений получается. Ну, вообще, конечно, тренд сам по себе интересный. Да, шефы по всему миру копаются в каких-то своих архивах, возрождают рецепты своих бабушек, прабабушек даже, возможно, там из глухих деревень что-то там вспоминают, и могут превратить обычную какую-нибудь кашу с тыквой, например, в какой-то гастрономический шедевр с ароматом костра, каких-то детских воспоминаний, сказок, песенок, я не знаю, что там еще может быть. Ну, вот поэтому, знаете, сейчас нужно быть все-таки вот предельно внимательным. Если захотелось поэкспериментировать, вы идете в какое-то дорогущее место, в какой-то дорогущий ресторан, все-таки убедитесь, что вот поесть вам там все-таки удастся. Потому что, вот оказывается, не всегда это происходит. Ну и если раньше мы в ресторанах платили все-таки за еду, за атмосферу, за оформление, теперь, ну даже не знаю, как это, мы платим, получается, за какие-то там воспоминания, за какие-то переживания, за какие-то незакрытые гештальты шеф-повара. Ну вот по-другому никак и не скажешь. Это вот некий такой, знаешь,

0: Знаете, как будто бы получается недопоход к психотерапевту. Ну вот, не знаю, я себе это так представляю, друзья, именно так. Но если сегодня вечером вот вам супруга, предположим, приготовит что-то, и это что-то подгорит, не спешите теперь ругаться уже. Вы знаете, возможно, это вообще какая-то ваша будет новая концепция. Может быть, вот супруга старалась и просто вот хотела вас чем-то удивить. Ну что, вот такие вот новости у нас сегодня. Я все больше убеждаюсь, что бы там вам ни приготовили и не предложили, оказывается, сегодня главное все это подать под правильным соусом. Так что будьте внимательны. Всем тем, кто собирается прямо сейчас пообедать, я желаю приятного аппетита, друзья. Да, пусть ваш обед будет вкусным, сытным, ну и главное, полезным, конечно же. Я ненадолго прервусь. У нас прямо сейчас в эфире анонс полезной информации. Хороший музыкальный трек тоже прозвучит. Ну а после очередная наша рубрика. Я к вам вернусь.
1: Коротко о главном.
2: Эмомали Рахмон стал почетным доктором Корейского университета. Сборная Таджикистана одержала победу в первом туре шахматной олимпиады. В Аште задержали участников транснациональной наркогруппировки. США одобрен законопроект о новых санкциях против России. В Душанбе откроются курсы корейского языка. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
3: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمندی تاجیکستانی و کلی همزبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال.
1: اولمی دقیق.
0: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: دو ماهی ایول سال 2026 از روی گرمی در همین ماه در تمام تاریخ مشاهده ها مقام دویم را گرفت. طبق معلومات سازمان جهانی متئورولوژی این ماه در بعضی ارزیابی های جهانی عملا بعد ماهی ایول سال 2024 قرار گرفته است. گرمای شدید، خشکسالی، سوختارها و آبخیزی ها همه این باز نشان می دهد که رکورد های اقلیمی کای ها تنها رقم برای گزارش های علمی نیستند.
0: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و با زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
3: Когда твои силы на исходе, ты не сдаешься.
4: Включай второе дыхание.
3: Второе дыхание – энергия твоего дня.
5: Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Фурус». Подробнее по номеру 7272.
6: Таджикистан ПРО. Про людей, про успехи, про достижения.
7: Да, дорогие друзья, давненько у нас не было Таджикистан ПРО, и, конечно же, если появляется какая-то достойная новость, очень хочется поделиться ею, потому что это наше родное, конечно, друзья. И есть сегодня такая новость, о которой хочется говорить с гордостью. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, конечно, 17 сентября, то есть сегодня, получил звание почетного доктора Корейского университета в ходе своего официального визита в Южную Корею. Действительно замечательно. Наш уважаемый президент отметил, что рассматривает это звание как знак стремления Таджикистана и Южной Кореи укреплять дружественные и научно-культурные связи. Ну и в завершении визита наш уважаемый президент встретился со студентами из Таджикистана и призвал их активно учиться, овладевать языками и соблюдать дисциплину. Но и это еще не все, друзья. Также во время визита в Южную Корею наш уважаемый президент Эмомали Рахмон получил почетный 9-й дан по тэквондо. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Церемония прошла в штаб-квартире Всемирной Федерации Тэквондо. Да, и это было тоже очень красиво. На самом деле есть фотографии в наших соцсетях, вы можете их посмотреть. Перед церемонией награждения для нашего уважаемого президента организовали показательные выступления спортсменов. И, конечно, наш уважаемый президент поблагодарил руководство Федерации за оказанную честь и отметил роль тэквондо в популяризации здорового образа жизни, а также укреплении духовных и культурных связей между людьми. Вообще, действительно, вот здесь прям хорошая новость, и гордость берет, конечно же, и хочется делиться этим, потому что, ну, наш уважаемый президент Эмомали Рахмон действительно уделяет должное внимание и образованию, и спорту в нашей стране. Вот очень хочется прямо сейчас поставить аплодисменты, и поставлю. Поэтому хочется также еще пожелать, чтобы вот таких хороших новостей было побольше, конечно же. Ну что, друзья, время летит очень быстро, хочу я вам сказать. В очередной раз напомнить, что уже и второй час медленно, потихонечку, но тем не менее подходит к своему завершению, друзья, да. Прямо сейчас мне нужно будет прерваться на рекламу и другие рубрики в эфире Радио Азия Плюс. Ну и мы с вами встретимся, получается, уже в третьем часе, друзья. Вот так вот быстренько четверг тоже проходит, несмотря на то, что, казалось бы, только-только набрал свои обороты, но тем не менее, еще раз пожелаю вам легких рабочих задач, и пусть все действительно получается очень быстро, просто и легко. Встретимся в третьем часе.
0: Реклама Дар Азия Плюс.
8: Помоги Босси Сомуни. Твистери сироп, картошка и берем в Пепси и Таруат Бахш. Там Годар Киевси фармуиш диет.
9: میخواید به دانشگاه طبی داخل شوید؟ با کورس‌های آمادگی کلاستر 5 در مرکز آموزشی ریپیتیتر نام نویس شوید.
10: خیمیا، بیولوژی، فیزیک و زبان تاجیکی همه فن‌ها در یک جا.
9: درس‌های با صفت، مشغولیت‌های عملی، تست‌های همروزه و امتحان‌های هر ماه. ریپیتیتر این 20 سال تجربه، 7,500 ختم کننده و 10 فیلیال. درس اول رایگان است. برای معلومات بیشتر و نام نویس شدن زنگ بزنید
10: 003-003-007.
9: باز یک بار 003-003-007. Дохил шави бад донжгоги типи Бори Петитер.
11: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
12: Спрашивайте в аптеках вашего города.
13: Иксель ро ту мехариву, ту фару азмо мегири. Иксель ро харида рамзи зери сарпушро. Дар сомлаи Иксель Энерджи нухта Азия бахкайкир. Байо он ро дар шакли СМС бо навиштани ному насаб ва шахри истихомат ба рахами 94-700-727-727 равон кон.
14: Бахтад ро бисанч ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомони бурд кон.
15: Хар рузи джума, суати 19, дар эфири радиои мо суати Иксель Энерджи ро интизор. Зорбош, як зарфи Excel, як шанси бурдаст. Он ро аздас наде.
16: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
17: Рахами телефона и дорогая реклама.
18: Чилюяк, чилюяк.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: KDDK «Бамбалео». Трек о свободе движений и желании отпустить лишние мысли. Иногда все, что нужно, перестать все контролировать и просто танцевать. Делаем именно так под хит.

0: Дар маркази са авто и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги и шумо комилан му вофи хаз. Беш аз дусад мадел асортимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои на чандом калон, то мадел хои васе и ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мой шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсоси, хамрахи и хамешаги.
3: Бейор ба олам нетавон зист. Хилоли, олам ба чи короят агар бейор набошад? Хилоли.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интикол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
4: Оси звучит ярко. Азия Плюс.

0: Соат дар Тоҷикистон 13.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Эмомали Рахмон стал почетным доктором Корейского университета. Сборные Таджикистана одержали победу в первом туре шахматной олимпиады. Вашти задержали участников транснациональной наркогруппировки. Далее подробности этих и других событий. Президент республики Эмомали Рахмон стал почетным директором. Доктором Корейского университета. При посещении вуза президент заявил, что расценивает это как подтверждение заинтересованности двух стран в развитии дружественных отношений и научно-культурных связей. В ходе встречи президент рассказал о развитии системы образования в Таджикистане. По его словам, более 40 тысяч молодых граждан Таджикистана сейчас обучаются в 40 тысяч молодых граждан Таджикистана сейчас обучаются в вузах 50 стран, в том числе в Южной Корее, где получают сейчас образование более 350 студентов. Президент отметил заинтересованность Таджикистана в расширении академического обмена, совместных научных исследований и сотрудничества с корейскими вузами. Отмечено также, что в 8 университетах Таджикистана созданы центры изучения корейского языка. Эмомали Рахмон также встретился с таджикскими студентами и призвал их эффективно использовать возможности для образования, изучать иностранные языки и соблюдать дисциплину. В штаб-квартире Всемирной федерации тэквондо в Корее Эмомали Рахмону вручили почетный черный пояс 9-го дана по тэквондо. Главе государства также вручили традиционную форму для занятий тэквондо. Мужская сборная Таджикистана по шахматам обыграла команду Гамбии, а женская сборная страны одержала победу над британскими Виргинскими островами на Всемирной шахматной олимпиаде, которая проходит в эти дни в Самарканде. Сегодня команды Таджикистана проведут матчи второго тура. Мужская сборная сыграет против Англии, а женская встретится со Словакией. Олимпиада проходит по швейцарской системе и состоит из 11 туров. Палата представителей США проголосовала за законопроект, предусматривающий ужесточение санкций в отношении России. За документ высказались 262 законодателя против 159. Теперь его направили президенту Дональду Трампу. Законопроект позволяет президенту США вводить пошлины в 100% в отношении 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также 5 стран, помогающих России обходить энергетические санкции. Документ также предлагает ввести 500% пошлину на российский экспорт в США и персональные санкции против президента Владимира Путина. По данным Bloomberg, среди крупнейших покупателей российской нефти – Китай, Индия и Турция. В Вашском районе сотрудники правоохранительных органов задержали участников организованной транснациональной группы. У них обнаружили 6,5 килограммов гашиша, сообщает МВД страны. По версии следствия, 53-летний местный житель, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, вместе с гражданином Афганистана организовал перевозку запрещенных веществ. Также были задержаны 3 брата Одерматовы, причастные к этому делу. Предварительно установлено, что наркотики были получены в Афганистане, а затем их планировали переправить через Таджикистан за пределы республики. По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Отметим, что за первое полугодие по данным правоохранительных органов в Таджикистане из незаконного оборота было изъято около 3 тонн наркотических средств. С 21 сентября в Центре международных программ начнутся трехмесячные курсы корейского языка. Занятия будут проходить ежедневно с 10 до 12 часов дня. После окончания обучения участники получат сертификаты, которые по информации Центра могут пригодиться при поступлении в вузы Южной Кореи, а также при трудоустройстве в этой стране. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

Есть планы? Пусть возможности идут в ногу с ними. Потребительский кредит от МДО «Фурус» для важных покупок, решений и идей, которые хочется воплотить прямо сейчас. Подробнее по номеру 72 72.

0: что, друзья, я к вам возвращаюсь. Мы врываемся уже в третий час второго дыхания. Именно так, друзья. Очень быстро летит время. Не перестаю удивляться этому факту. Мне всегда казалось, что когда говорят «очень быстро летит время», то это обычно происходит, ну вот как-то в раз, один раз за какое-то время там заметно становится, что вдруг вот день пролетел и все. Но нет, для меня вот в принципе вся неделя это почему-то максимально быстро проходит, пролетает, пробегает, не знаю, как еще выразиться, но тем не менее время прям летит, и это действительно так. Еще раз желаю всем хорошего настроения, потрясающего просто, чтобы действительно прям все удавалось с легкостью, чтобы все было хорошо. Ну и, кстати говоря, хочу вам напомнить, что сегодня все-таки четверг, а вот, кстати, в Германии, в Швеции, по-моему, в Норвегии даже четверг ласково называют «Kleine Freitag», что значит «маленькая пятница». И считается, что основная рабочая неделя, она уже, конечно же, позади. И сегодня можно уже вечерочком расслабиться, потому что завтра самый легкий день в неделе, и он всегда наполнен предвкушением выходных. Поэтому, да, вот такой вот тоже замечательный день. Хотя статистика в крупных компаниях показывает, что в четверг сотрудники работают максимально эффективно, чтобы уже со спокойной совестью уйти на выходные, ничего там не оставлять, никаких хвостов, все подчищать, все успевает. Поэтому пусть сегодняшний день для вас пройдет именно так, друзья, чтобы все успели, чтобы все удавалось. Все-все-все доделайте, и потом уже можно действительно планировать свои прекрасные, заслуженные выходные. Ну что, есть еще у нас время. Если кто-то не успел открыть второе дыхание, самое время это делать вместе со мной и всем вместе, потому что в хорошей компании и время летит, опять же, повторюсь, и, конечно же, как-то это все-таки лучше происходит и позитивней. Поэтому, да, давайте вместе продолжим открывать второе дыхание. Время у нас еще есть, делайте звук громче, настраивайте своих родных и друзей. Сделаем небольшую паузу, коммерческая пауза, как любит говорить мой коллега, сейчас прямо в эфире Радио Азия Плюс, и после мы продолжим наше общение.
1: Реклама Дар Азия Плюс. Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
2: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Иксельро туме хариву туфару азмо мегири. Иксельро харида рамзизери сарпушро. Дар сомай Иксель Энерджи нухта Азия бахкайтир. Байо онро дар шакли СМС бонавиштани ному насаб. Башахри истихомат барахами навадучор хавсад автодухавт автодухавт равонкон. Бахтадро бисанч. Байяки ассе сертификатро бу арзиши хазор сомони бурткон. Харузи джума суати нузда. Дар эфири радио ему суати Иксель Энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шонси бурда. Онро аздас наде.
4: Хамаги босси сомуни. Твистери сироп, картошка и бельон в пепси и таруат бахш. Там ходар KFC фармуиш диет.
1: Рахами телефони и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
5: Танцы с нами. Азия Плюс.

0: силы на исходе. Ты не сдаешься. Включай второе дыхание. Второе дыхание – энергия твоего дня.
1: Ты видела этот фильм?
2: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
1: Стоп, не говори дальше.
3: Осторожно, спойлер.
2: Твой гид по кинематографу. Обзоры, топы и не только.
4: Я вернулась, друзья, вернулась не одна, со спойлером. Конечно, как обычно, спойлерить мы, в принципе, любим, но делаем это грамотно, не раскрываем ненужных каких-то секретов, а, конечно же, то, что вот нужно знать, чтобы вообще понимать, стоит ли чего-то фильм, стоит ли тратить на него время, это, конечно, мы всегда делаем с удовольствием. Ну и сегодня мы поговорим, как обычно, про кино, которое мы любим больше, чем попкорн, ну это точно. И сегодня у нас будет топчик такой финансовых катастроф. Да, расскажу вам про фильмы, которые, в принципе, многие знают, многие видели, кто-то, если даже не видел, то наверняка слышал, но почему-то эти самые фильмы, при том, что они хорошие, друзья, действительно, не побоюсь этого слова, они провалились в прокате. Не знаю, почему так получилось, но, оказывается, случается и такое. И вот сейчас, после того, как сделаю вот такой вот небольшой обзор, я думаю, что многие согласятся с тем, что причины, ну, правда, какие-то не совсем понятные. И начнем мы, пожалуй, с фильма, который называется «Джон Картер». Бюджет у этого фильма 250 миллионов долларов. Сборы, конечно же, были, но убыток студии Disney оказался около 200 миллионов с учетом рекламы. Вот диснеевские маркетологи провели какую-то гениальную операцию по сокрытию смысла, взяли культовую фантастику, потому что, ну, книга действительно потрясающая. И фильм как-то просто назвали. Мне кажется, вот, может быть, из-за названия как раз-таки и получился вот такой вот провал. Джон Картер. Ну, как бы название было ни о чем. Вот все-таки книга называется по-другому, и если бы все-таки взяли оригинальное, возможно, название или как-то его еще по-другому интерпретировали, все бы, может быть, и по-другому было, потому что люди, мне кажется, думали, что это все-таки, ну, какая-то драма, я не знаю, совсем уж не фантастика. Может быть, какой-то любовный роман с главным героем, вот которого так и зовут. Может быть, вообще, не знаю, про какого-то бухгалтера Джона из какого-нибудь там захолустного городка. Но нет, на самом деле, это же крутой марсианский экшен, друзья. Там и шестирукие инопланетяне, там и какие-то сверхспособности у героя. Там действительно

0: действительно много-много всего интересного. Ну и вот, кстати, режиссер этого фильма Эндрю Стэнтон так мечтал снять именно этот фильм с самого детства, потому что книга вышла еще в 1911 или 12 году, если я не ошибаюсь. И самое безумное, что первую попытку экранизации предприняли только в 1931 году, в 1931. И это и то было в виде мультфильма. Если бы все получилось, то Джон Картер стал бы первым в истории полнометражным анимационным фильмом, даже обогнав «Белоснежку». Но вот проекту почему-то понадобилось ровно 101 год, если я правильно посчитала, чтобы наконец-то все-таки добраться до экранов. И несмотря на то, что добрался, все-таки принес какие-то убытки студии Дисней. Но это действительно недооцененный фильм. Это действительно так. Дальше у нас «Планета сокровища» 2002 года при бюджете в 140 миллионов долларов, то сборы у фильма были всего 109, друзья. Но там все понятно из названия. Пираты, космос, серфинг на солнечных парусниках, киборг с крутым глазом. Все, я думаю, это помнится тем, кто смотрел. Это была очень дорогая ручная анимация от Disney, и смешанная она была с 3D. Там действительно классные эффекты есть. Почему же в провал все-таки? Студия умудрилась выпустить мультфильм ровно в тот же день, что и выходил фильм «Гарри Поттер и тайная комната». Вот, вот почему, оказывается, все так произошло. Конкуренция не просто жесткая, жестокая, жесточайшая. Ну, как утренний будильник в понедельник, наверное. Вот настолько это было все очень-очень остро. Хотя Disney не пожалел на этот проект ничего. Мультфильм официально удерживал мировой рекорд как самая дорогая в истории анимационная лента с элементами вот этой вот рисованной от руки анимации. Это действительно и бюджет колоссальный, и художники, получается, совершили революцию. Они создали специальную программу, которая позволяла рисовать вот этих вот классических двухмерных персонажей. Но, увы, получается, что технологии опередили время, и касса этого не оценила. Мультик провалился, хотя все-таки остался, мне кажется, шедевром. Еще один фильм очень популярный, это «Судья Дредд» 2012 года, друзья. Да, при бюджете в 45 миллионов сборы составили всего больше 30 миллионов. Ну, и это, конечно, не тот фильм со Сталлоне, где тот снимал шлем каждые 2 минуты. Не про этот фильм говорю. Версия 2012 года. Там играл Карл Урбан. Он просидел как раз в шлеме весь фильм. Он хмурился, брутально наводил порядок, очень жестко, стильно. Но почему-то зрители не захотели вообще идти в кинотеатры. И вот есть информация, что этот фильм большинство все-таки посмотрели дома на диванах. А сам актер Карл Урбан, он огромный фанат оригинальных британских комиксов про Дредда, кстати. И когда он соглашался на роль, он поставил сам условие, что его персонаж ни разу за весь фильм так и не снимет свой шлем. В комиксах Дредд никогда не показывал свое лицо, и вот так вот он олицетворял вот это вот безликое правосудие. Продюсеры в свое время очень просили Карла все-таки, ну хотя бы разок, ну сними, ну покажи свое лицо, ведь платят они, конечно же, за то, чтобы увидеть тебя. Но Урбан не сдался, и весь фильм он отыграл одной своей вот этой нижней челюстью, получается. Но делал это действительно классно, харизматично, поэтому можно было посмотреть и в кинотеатрах. Еще один фильм, про который тоже скажу, что действительно недооценен, это уж точно, это «Бойцовский клуб» 99 года. Действительно, при бюджете в 65 миллионов долларов он принес всего 37. Да, ну и первое правило «Бойцовского клуба» — не говорить о «Бойцовском клубе». Вот кто смотрел этот фильм, думаю, согласится, что фильм, правда, классный. Но вот, видимо, маркетологи студии поняли вот это правило слишком буквально, и, в принципе, очень мало было рекламы. Да, обычно вот как бы на это тоже идут колоссальные траты, здесь нет, поэтому картину совсем не продвигали. Я помню, что даже был какой-то такой вот скандал, не скандал, когда назвали картину антиобщественной, что там много ненужных сцен, вот. Но, честно говоря, теперь вообще этот фильм называют культовым, вот, может быть, даже где-то смешно, но, тем не менее, это так. Кстати, режиссер Дэвид Финчер этого самого фильма очень обожает реализм, и он во всех своих фильмах старается что-то такое реальненькое успеть снять. И там были действительно очень реальные сцены, когда вот Брэда Питта, кстати, прям ударили. Я помню, он получил удар в ухо. Это все было, оказывается, очень даже серьезно. Никаких не было дублей, повторов. Вот все старались очень реально снять с первого раза. Ну и еще один фильм, про который я хочу сказать, друзья, и здесь прям вообще даже не понимаю, как так произошло, потому что фильм потрясный. Это «Побег из Шоушенка» 94 года. Да, действительно, фильм номер один в списках лучших кинолент всех времен, друзья. Мне кажется, это так, но почему-то именно в кинотеатрах он как будто бы оказался никому не нужен. Не знаю, здесь тоже, может быть, дело в названии, его не особо могли запомнить или как-то вот действительно, ну, не прижилось. Во-вторых, в тот же год в кинотеатрах гремели «Криминальное чтиво», «Форрест Гамп», и там действительно, возможно, тоже была вот эта жесткая конкуренция, и у этой самой тюремной драмы просто не было шансов. Слава, кстати, к этому фильму пришла только уже, когда его выпускали там на кассетах, на дисках, не помню, на чем первый. Вот. И, конечно же, вот здесь прям множество вопросов. Вот после того, как ты посмотришь хотя бы один раз этот фильм, ну, ты его уже точно не забудешь. И это действительно культовый фильм, культовое кино. И очень много сложных сцен там, кстати говоря, было, потому что вот были даже обзоры различные, потом об этом обо всем рассказывалось, кому интересно, могут посмотреть. Но, тем не менее, фильм действительно в кинотеатрах почему-то не имел успеха. В общем, друзья, вот подводя итог, можно его сделать таким, что финансовый провал фильма в прокате, ну, это почти никогда не показатель плохой режиссуры или плохой игры актеров. Ни режиссура, ни актер вообще не имеют никакого отношения к этому провалу. Чаще всего это просто какое-то роковое стечение обстоятельств. Поэтому, друзья, не доверяйте кассовым сборам, доверяйте просто хорошему вкусу, своей интуиции. Если вот услышали где-то, захотелось вдруг посмотреть, посмотрите. Я, например, с удовольствием пересмотрю Джона Картера, да и «Бойцовский клуб», и про «Побег Шоушенка» уже и говорить нечего. Смотрите хорошее кино, друзья. Ну, а у нас прямо сейчас, конечно же, наши постоянные рубрики.
1: Сархати Хабархо. Донишгоҳи Корея ба Эмомали Раҳмон унвони доктори фахре тақдим кард. Дастаҳои Тоҷикистон дар Олимпиадаи умуми ҷаҳонӣ шоҳмот пирӯз шуданд. Аъзои як гурӯҳи фаромилии қочоқи маводи мухаддир дар ноҳияи Ашт боздошт шуданд. Лоиҳаи қонуни таҳримоти даҳшатнок алайҳи Россия дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико тасвиб гардид. Дар Душанбе курсҳои забони кореягӣ ифтитиҳ мешаванд. Муфассали ин ва дигар хабарҳо дар оғози ҳар соат дар радиои Азия Плюс.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: اولمی دقیق.
4: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
5: 87/7.
6: این طبق معلومات اخیرین جهانی حصه کلانسالانی با سواد در جهان می باشد. برای مقایسه سال 1975 تنها 65.4 فویزی آدمانی از 15 سال بالا خونده و نوشته می توانستند. در طول چند ده سال جهان قدمی بزرگی به پیش گذاشت. اما طرف دیگری این رقم هم مهم است. بیش از 12 فویزی کلانسالانی سیاره هنوز هم از ملکه های ابتدایی سوادنکی برخوردار نیستند.
4: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj شریک آهنگ استقلال آبی زلال.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация «Эмин Сармуя» запускает специальную акцию по депозиту из стеклолият. Воспользуйтесь выгодными условиями. 20% годовых. Срок размещения до 1 года. Спешите. Акция по просьбам клиентов продлена до 1 октября текущего года. Сохраните и приумножьте свои сбережения на выгодных условиях вместе с «Эмин Сармуя».
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
5: Уважаемые граждане Российской Федерации, проживающие в Таджикистане, 20 сентября 2026 года в соответствии с указом президента России от 16 июня 2026 года за номером 428 состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва. Проживающие в Таджикистане россияне смогут проголосовать на избирательных участках в Душанбе и в Худжанде. Избирательные участки будут открыты 20 сентября 2026 года с 8 до 20 часов по местному времени. Избирательные участки в городе Душанбе находятся в здании консульского отдела посольства России в Таджикистане на улице Абу-Али Ибн Сино, дом 29/31 и в здании представительства МВД России в Таджикистане на улице Сануи, дом 32. Избирательный участок в городе Худжанде расположен в здании Генерального консульства России на улице Сырдаринской, дом 21. Проголосовать могут все граждане России, находящиеся на территории Республики Таджикистан и достигшие 18 лет на день проведения выборов при личной явке на один из выше перечисленных избирательных участков и предъявлении действительного российского заграничного паспорта.
0: Рахами телефоны Дора и реклама.
6: Чилуяк, чилуяк.
7: Второе дыхание. Энергия твоего дня. Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Фурус». Подробнее по номеру 72-72.
8: Делаем круто и быстро.
9: Минимум усилий, максимум результата.
8: Рабочие фишки.
10: Друзья, мы все еще продолжаем открывать второе дыхание. Делаем это вместе. И, кстати, хочу напомнить, вместе с МДО «Фурус». Да, друзья, помните про потребительский кредит от МДО «Фурус» для важных покупок, решений и идей, которые хочется воплотить уже сейчас. Ну и да, на старте у нас рабочие фишки, друзья. Кстати, вот сегодня мы будем говорить на интересную тему. Мы частенько говорим про какие-то циркадные ритмы, биоритмы, и обычно мы делим, мы привыкли делить людей на сов и жаворонков, да, то есть те, кто пораньше, и те, кто попозже привыкли вставать, работать, заряжаться. Но вот американский доктор Майкл Брейс доказал, что люди делятся на 4 хронотипа животных. И если вы сможете понять, к какому хронотипу вы относитесь, то начнете успевать в 2 раза больше, при этом меньше уставая. Итак, есть у нас, оказывается, львы. Да, это такие классические лидеры. это очень ранние птички. Те, кто просыпаются без будильника, спокойненько, в 5-6 утра, кто полон энергии, и обычно это происходит до обеда. Если вы относитесь к этому типу, то ваша фишка делать самую сложную аналитическую работу, какие-то важные звонки до полудня. Так что старайтесь уложиться до 12 дня, потому что ближе к вечеру вы уже буквально выключены. Дальше у нас есть медведи. К ним относятся большинство людей, потому что их биоритмы привязаны к солнцу. Они встают в 7-8 утра, и пик концентрации таких людей приходится примерно с 10 утра до 2 часов дня. А вот после обеда, уже после этого времени, с 2 до 4 у медведей идет резкий спад. И в это время им лучше заняться какой-то не особо важной работой, просто разобрать почту, просто подождать уже до окончания рабочего дня. Есть еще волки, друзья, да, это бунтари, ночные охотники, и утро – это просто для них какой-то филиал ада. А фишка вот этих самых, волков – не трогать от себя, не трогать какую-то работу, не нагружать себя и не требовать никаких подвигов буквально до полудня. Эти самые волки с 13 до 17, конечно же, в принципе, только-только начинают приходить в себя. И вот поздно вечером у них как раз-таки просыпается вот это желание творить, что-то делать, работать, в общем, вся вот их активность. Поэтому вот как раз-таки им рекомендуется переносить все важные проекты на вторую половину дня. А если вы волк, то утром лучше поспите подольше. Дельфины еще есть у нас, и это получается уже четвертый такой хронотип, да, вот именно люди с чутким сном и тревожным умом относятся к дельфинам. Они просыпаются как будто бы уже уставшими, но потихонечку, не торопясь, начинают раскачиваться. Их пик продуктивности и популярности как раз-таки с 15 часов до самого позднего вечера, уже до 10. И вообще самые креативные идеи, самые какие-то важные мысли к ним приходят именно тогда. Поэтому они чувствуют себя в своей тарелке, поэтому они чувствуют свою значимость, нужность, популярность именно в это самое время, друзья. Ну что, вот получается и все 4 хронотипа. Вам лишь стоит определиться, кто вы: лев, медведь, волк или дельфин. Можно подвести итог, что, видимо, действительно не стоит ломать свою природу. Одному очень легко дается вот это вот утро, прям еще очень-очень ранее. Другому, наоборот, просто ужасно тяжело просыпаться, и хочется это делать только в обеденное время. Старайтесь, конечно, это тоже учитывать, потому что получается, что если вы волк, писать вам отчеты в 8 утра бесполезно, а львам не получится креативить в полночь. Поэтому планируйте главные задачи под свой пик активности. Вот так вот, друзья, на этом, в принципе, все. И все не только по нашей рубрике «Рабочие фишки», но и, в принципе, по сегодняшнему, конечно же, открыванию второго дыхания. Да, время уже совсем немножко у меня остается, и остается ровно для того, чтобы пожелать вам еще чего-нибудь хорошенького. Это, кстати, я люблю делать, поэтому с большой радостью хочу вам еще раз пожелать отличного продолжения этого самого четверга. Ловите ритм этой недели, тем более, что совсем немножко осталось до выходных. Оставайтесь на волне позитива, хорошего настроения, и пусть ваш вечер будет красивым и уютным. На сегодня действительно все, друзья. Завтра в это же самое время мы снова встретимся с вами в эфире. Ну а на сегодня пока-пока.
11: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
12: Тедди Свимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей. Мистер Know It All. Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемые.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Радио «Азия Плюс». Бару еще не дан. «Азия Плюс».

0: Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профиль хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

0: Коротко о главном.
1: В Душанбе состоится благотворительный фестиваль. Страны Запада активно готовятся к войне с Россией, отметил Сергей Лавров. Дональд Трамп намерен обсудить Иран с лидерами стран Персидского залива. Еврокомиссия намерена запретить социальные сети для подростков до 13 лет. В Душанбе сегодня вечером временно ограничат движение на нескольких улицах. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка. Ваш успех.
3: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия Плюс. Включи осень на 100%.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: Пушти позан, тахти кайковус ро, царбиде, аскафмаде, номус ро.
2: Интихоли пуль тарихи Бонки Имон Интернешнл осон ва кулаяст. Хар интихол нишони мухаббати шумо ба хам дигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: со Атар Тоджикистон Понзда.
1: Дар Борай Фарух шунидет. Бонкаш бабай як миллион дот.
2: Маш фундан ки вай ба Дубай ба ва паймой бонк парвоз ка.
3: Кадом миллион, кадом Дубай. Ба ман танхо 500 000 карз додан.
4: Карз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Аханвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Душанбе состоится благотворительный фестиваль. Страны Запада активно готовятся к войне против России, заявил Сергей Лавров. Дональд Трамп намерен обсудить Иран с лидерами стран Персидского залива. Далее подробности этих и других событий. В Душанбе состоится первый благотворительный фестиваль «Свет в наших сердцах». Его организатор – фонд «Музафар». Мероприятие приурочено ко Всемирному дню благотворительности и будет организован в Ботаническом саду Ирам 26 сентября в 3 часа дня. Как отмечают организаторы, одна из главных тем фестиваля – инклюзия. Гости смогут узнать больше о жизни людей с ограниченными возможностями, их правах и возможностях, о доступной среде и корректном взаимодействии. Отдельная часть программы будет посвящена людям с инвалидностью, которые занимаются спортом, творчеством, работают и чувствуют участвуют в общественной жизни. Благотворительные организации представят свои проекты, расскажут о том, как каждый может участвовать в социальных инициативах. В программе также тематические интерактивные зоны, мастер-классы, спортивные и творческие активности, открытые дискуссии, детская программа, также музыкальные выступления звезд отечественной эстрады. Вход на фестиваль свободный. Страны Запада активно готовятся к войне против России, насаждая миф о якобы имеющей место российской угрозе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии Конгресса международного движения «Русофилов», пишет ТАСС. Он также подчеркнул, что Россия найдет возможности, чтобы дать адекватный ответ на внешние вызовы своей безопасности. Однако ответственность за последствия безрассудных антироссийских действий, конечно, будут нести их инициаторы, отметил Лавров. При этом глава МИД России и подчеркнул, что для серьезных разговоров Россия всегда открыта. Президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с лидерами 6 стран Персидского залива на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе. Основной темой переговоров станет дальнейшая стратегия в отношении Ирана. Как сообщает Axios, администрация Трампа разрабатывает план действий на период после окончания конфликта. Ожидается, что окончательный вариант этого плана может быть утвержден после промежуточных выборов в США в ноябре месяце. Накануне Трамп сообщил журналистам, что, по его мнению, война с Ираном близится к концу. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила законопроект под названием «Kids Act», согласно которому детям до 13 лет будет запрещено пользоваться социальными сетями. Подросткам от 13 до 15 лет разрешат только мини-аккаунты с лимитом в 1 час в день, а для пользователей от 15 до 18 лет платформы должны будут внедрить специальный безопасный дизайн. По ее словам, Европейская комиссия будет требовать от компаний, предоставляющих услуги в социальных сетях, онлайн-играх и чат-ботах на базе искусственного интеллекта, ввести возрастные ограничения для своих сервисов, чтобы сделать невозможным доступ детей. Помимо этого, фон дер Ляйен заявила, что уже этой осенью Еврокомиссия представит закон о цифровой справедливости, которая создаст более широкую правовую базу для контроля вредного воздействия определенных интернет-сервисов не только на детей, но и на взрослых. В Душанбе сегодня вечером с 17 до 19 часов временно будет ограничено движение на нескольких улицах, сообщает МВД по городу. В частности, ограничения затронут проспект Рудаки, улицы Айни до Нишаи Мастангулова. Водители просят пользоваться прилегающими улицами и не совершать необоснованные остановки на проезжей части центрального проспекта. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тарунаи аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: Нитро Энерджи Харида, яке асе сертификат робама благе хазор сомони бурткун. Рамзро азарчаи Нитро Энерджи, дар сомони Нитро нухта тиджей бакайт гир, вайо онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шахри зист баракани 93-959 чорто сифр фирист. Иқдом харузи джумуа, дар радиои мо суати 19:30 баргузор мегардад. Муфасал дар сомони Нитро нухта тиджей, як зарфча, як имконият, онро аз дас надей.
3: Ба муносиб

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
5: بحث با رسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: آسیا پلوس هر روز یک قدم به پیش.

0: этот мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Синдром Карлсона или воображаемый друг у ребенка. Что это, повод для тревоги или совершенно нормальная часть детства? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Вымышленный друг у малыша может появиться примерно в дошкольном возрасте. Это может быть человечек, сказочный персонаж, животное или даже герой, которого малыш придумал сам. Потому что в возрасте от 3 до 6 лет у детей активно развивается фантазия. Ребенок может совершенно искренне с ним разговаривать, играть, угощать его печеньем и рассказывать ему свои секреты. Пугаться этого не нужно. Для ребенка игра – это способ познавать мир, выражать эмоции и проигрывать различные жизненные ситуации. А вымышленный друг иногда становится настоящим партнером по игре. Поэтому не стоит ругать малыша и тем более высмеивать его. Подыгрывать слишком фанатично ему тоже не стоит. Если ребенок с ним играет, то можно спокойно поддержать разговор. А как зовут твоего друга? А во что ты с ним играешь? При этом совсем не обязательно делать вид, что вы видите этого персонажа. Можно оставаться в позиции взрослого. Я не вижу твоего друга, но понимаю, что тебе нравится с ним играть. А вот обратить внимание стоит на другое. Если вымышленный персонаж сильно пугает ребенка, мешает ему спать, общаться, играть, посещать садик или постоянно заставляет делать что-то неприятное, тогда лучше обсудить ситуацию с педиатром или детским психологом. И еще один важный момент. Иногда за разговорами с вымышленным другом может скрываться потребность ребенка во внимании, игре или эмоциональной поддержке. Поэтому можно просто спросить себя, а хватает ли моему малышу времени, которое мы проводим вместе? Играем, разговариваем, гуляем. И может быть, если вы увеличите совместное время с малышом, вымышленный друг будет появляться все реже и реже. Пусть ваш малыш растет в атмосфере любви, принятия и доверия. Ведь самое большое чудо детства – это знать, что тебя любят именно таким, какой ты есть. Ну а чтобы вашему малышу было комфортно играть и познавать мир, попробуйте подгузники «Сов Премиум». Они изготавливаются из мягких, безопасных и гипоаллергенных компонентов, подходящих для самой чувствительной детской кожи.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Сов Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Сов Премиум» – выбор заботливых родителей.
3: Бубин, Бишунал Фабиракс, Азия Плюс. Мамбай иттилоот ва фарогат.

0: «Азія Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Градусы» на ресницах. Романтическая история о моментах вдвоем, когда весь остальной мир словно перестает существовать. Оставим городские заботы за кадром. Группа «Градусы» на ресницах.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: بطبعم هیچ مضمون بهزی لبستن نمی آید. خموشی معنی دارد که در گفتن نمی آید.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. Бонки Имон Интернешнл. Дусти Молявишму.
4: Осень в динамиках звучит лучше. Проверено. Азия Плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсосному.
1: Салом, шурама дагуни азиз. Биновай тилуй агентии обухавошиносии Тожикистон, хавуи шом, кам абри бибориш аст. Имшав дар Хорух 13 дараджа гарм, дар Хоҷанд 17 дараджа гарм, дар Бохтар 19 дараджа гарм, дар Душанбе ва Нуҳияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 19 дараджа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Радио «Азия плюс».

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Тулуи офтоб, вакте ки рузи нав сар мешавад, аз баланди кулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз кулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
4: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани.
2: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
1: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
5: Рахами телефона идора и реклама.
6: Чилуяк, чилуяк.
5: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Азия Плюс. Ар руз я кадам бапеш. Азия Плюс.
1: Арош! Алонсайд Шаги, you know.

0: Коротко о главном.
1: В Сеуле прошел таджикско-корейский инвестиционный форум. Таджикские сухофрукты выходят на новый мировой уровень. Школьник из Душанбе создал приложение для туристов. В Душанбе состоится благотворительный фестиваль. В Центре международных программ откроются курсы корейского языка. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Олами дакик.
4: Коммерцбанки Таджикистан шарики инбах шуморобо 35-мин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан тахният мегуяд. Поян да бод истиқлоли Таджикистан.
5: Си. Си сол аст ки гурӯҳи расонаҳои Азия Плюс фаъолият мекунад. Аммо паси ин си сол роҳи тулони

0: Важные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел новый выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске мы расскажем о ключевых социальных показателях страны за все годы независимости. Узнаете, какие проекты должны изменить экономику Таджикистана до 2030 года и куда республика вложит свыше 15 миллиардов долларов. В стране намерены поменять налоги. Что же ждет бизнес и граждан? «Азия Плюс» объясняет простыми словами, что действует сейчас и что может измениться для предпринимателей и граждан. Алишер Сабиров ездит по отдаленным селам в поисках редких старинных украшений и национальной одежды, чтобы воссоздать утраченные образы. Расскажем также историю семьи турецкого посла в Таджикистане, которому Душанбе стал домом. Эти и другие актуальные материалы наших журналистов в свежем выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже, не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: Шарики Охангистиклол, Обизулол.

0: торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Яке робби хунар, мол аз адат беш. Яке босат хунар, дилтанго дарвеш. Нусири Хусрау.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл – дусти молияви шумо.
4: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия Плюс».

0: соа дар Тоҷикистон 17.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ма шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар
5: баҳсу баррасӣ ва мубоҳиса.
0: Радио Азия Плюс. Новости.
6: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В Сеуле состоялся стратегический инвестиционный форум «Таджикистан-Корея» с участием более 250 человек. Председатель комитета по инвестициям и управлению госимуществом страны Султон Рахимзода выступил с докладом об инвестиционных возможностях страны и расширении инвестиционного сотрудничества с Республикой Корея. В частности, были представлены возможности республики в сферах промышленности и переработки полезных ископаемых, зеленой энергетики, цифровых технологий, искусственного интеллекта, а также образования и туризма. По итогам мероприятия был подписан ряд документов о сотрудничестве, направленные на укрепление экономических и инвестиционных связей, а также развитие прямого взаимодействия между деловыми кругами Таджикистана и Республики Корея. Три ведущих производителя сухофруктов из Исфары – Исфара Обод, Оро Исфара и Водими Ваго – официально стали обладателями международного сертификата безопасности пищевой продукции FSSC. Сертификат признается крупнейшими торговыми сетями по всему миру. Теперь для отечественной продукции открыты двери в супермаркеты Европы, США, Ближнего Востока и Азии. Сертификат гарантирует строжайший контроль на всех этапах – от гигиены персонала и чистоты оборудования до экологичности сырья, исключая любые риски для здоровья потребителя. Крупные мировые ритейлеры часто отказываются работать с поставщиками, у которых нет этого документа. В Душанбе состоится первый благотворительный фестиваль «Свет в наших сердцах». Его организатор – Фон Узафар. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню благотворительности и будет организован в Ботаническом саду Ирам 26 сентября в 15 часов. Как отмечают организаторы, одна из главных тем фестиваля – инклюзия. Гости смогут узнать больше о жизни людей с ограниченными возможностями, об их правах и возможностях, о доступной среде и корректном взаимодействии. Отдельная часть программы будет посвящена людям с инвалидностью, которые занимаются спортом, творчеством, работают и участвуют в общественной жизни. В программе также тематические интерактивные зоны, мастер-классы, спортивные и творческие активности, открытые дискуссии, детская программа, а также музыкальные выступления звезд отечественной эстрады. Вход на фестиваль свободный. Школьник из Душанбе Мирмухаммад Мирджамулов разработал мобильное приложение «Ватан», которая поможет туристам получить информацию о достопримечательностях Таджикистана. В приложении собраны данные об исторических и природных объектах, гостиницах, санаториях, ресторанах, кафе и других местах, интересных для путешественников. Презентация проекта прошла в Комитете по развитию туризма. Представители комитета предложили разработчику расширить базу туристических объектов, улучшить дизайн приложения, добавить новые функции и наладить сотрудничество с туристическими компаниями. В комитете отметили, что проект может стать дополнительным инструментом для продвижения туристических возможностей страны и примером использования цифровых технологий в отрасли. С 21 сентября в Центре международных программ Душанбе начнутся трехмесячные курсы корейского языка. Занятия будут проходить ежедневно с 10 до 12 часов дня. После окончания обучения участники получат сертификаты, которые по информации Центра могут пригодиться для поступления в вузы Южной Кореи и при трудоустройстве в этой стране. В Душанбе сегодня вечером с 17 до 19 часов временно будет ограничено движение на нескольких улицах, сообщает ОМВД по городу. В частности, ограничения затронут проспект Рудаки, улицы Айни, Дониша и Маслангулова. Водители просят пользоваться прилегающими улицами и не совершать необоснованные остановки на проезжей части центрального проспекта. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
7: Тарунаи аввали суатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, Пардифен.
1: О, Пардифен? Тестар бьор.
2: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё Пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Муҳим он ки Пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
2: Ба ман бошад, Пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
3: پردیفین داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
4: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
5: Уважаемые граждане Российской Федерации, проживающие в Таджикистане, 20 сентября 2026 года в соответствии с указом президента России от 16 июня 2026 года за номером 428 состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва. Проживающие в Таджикистане россияне смогут проголосовать на избирательных участках в Душанбе и в Худжанде. Избирательные участки будут открыты 20 сентября 2026 года с 8 до 20 часов по местному времени. Избирательные участки в городе Душанбе находятся в здании консульства отдела посольства России в Таджикистане на улице Абу-Али Ибн Сино, дом 29/31 и в здании представительства МВД России в Таджикистане на улице Сануи, дом 32. Избирательный участок в городе Худжанде расположен в здании Генерального консульства России на улице Сырдаринской, дом 21. Проголосовать могут все граждане России, находящиеся на территории Республики Таджикистан и достигшие 18 лет на день проведения выборов при личной явке на один из вышеперечисленных избирательных участков и предъявлении действительного российского заграничного паспорта.
6: Аджибадем и стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Маҳз ҳамин чиз, Аҷибадемро шарики бо эътимоди саломатии шумо мегардонад. Сифат, бехатарӣ ва касбиятро интихоб кунед. Аҷибадем, ҷое ки ба саломатии шумо арзиш медиҳанд. Барои маълумот занг занед 986-801717.
7: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
8: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
7: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
8: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
7: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
9: Амаги босси сомони, твистери сироп, картошка и бильон в пепси и тароват бахш. Там ходар KFC фармуиш дед.
10: Шуни дед, ин садои пардохти насли наваст. Бонки байналмилалии Таджикистон Apple Pay ро муарифи мекунад. Корти байналмилалии IBT ро ба Apple Pay илова кунед. Ва харидҳоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, қулай ва бехатар пардохт намоед. Ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
11: Рақами телефони идораи реклама
12: 41-41. Суруди нав эҳсоси ошно дар қолаби тоза аст.
11: Суруди нав дар Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

Ролер истесол кунанда е муваффакит дару тиреза, аз профил хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахарьяк хонадон.

0: Ово дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдои техника и волна. Волна авзолятро эхсоснамо.
1: Салом шуравандагони азиз. Бинобаи тилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом кам абри бебориш аст. Имшаб дар Хорух 16 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 17 дараҷа гарм, дар Бохтар 19 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 19 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Вы знали, что у каждого из нас существуют маленькие домашние привычки? У меня, например, с годами выработалась привычка каждый день после пробуждения открывать дверь на балкон и еще подходить к цветам, любоваться ими, включать радио «Азия Плюс» и заваривать ароматный кофе. На первый взгляд эти привычки кажутся мелочами, но для психики эти мелочи имеют значение. Какие? А давайте разберемся.
0: «Недо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Домашние привычки, традиции, ритуалы создают предсказуемость, а предсказуемость снижает нагрузку на мозг, особенно когда в жизни много неопределенности, проблем и неожиданных событий. Поэтому простой домашний ритуал может стать своеобразным сигналом для нервной системы «Я дома, мне хорошо и спокойно». Такими ритуалами могут быть все, что угодно – чай на любимой кухне, душ, несколько минут чтения, хорошая спокойная музыка, уход за комнатными растениями, разговор с близким человеком без телефона в руках. И здесь есть еще один важный момент. Домашние ритуалы могут объединить семью. Например, семейный ужин раз в день. Не обязательно праздничный. Даже если на столе макароны, а дети рассказывают одновременно три истории. Сам факт регулярности создает ощущение принадлежности. Мы вместе. А человеку это очень важно. Иногда мы думаем, что для счастья нужны большие перемены. Новый дом, новый ремонт. Ремонт, новая мебель. Но психика часто любит совершенно другое, и это повторяемость и маленькие приятные вещи. Например, любимая кружка, запах свежего хлеба, мягкий плед. И человек вдруг понимает, у меня есть место, где мне хорошо. Когда меня спрашивают, как освежить былые чувства и сплотить семью, я рекомендую придумать собственный домашний ритуал и свои семейные традиции. Несложные и недорогие. Например, каждый вечер полчаса без телефона, просто чай и тишина. И пусть это будет ваше маленькое сообщение мозгу. Работа закончилась, проблемы подождут до завтра. Сейчас я дома. На это все, мои дорогие слушатели. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Хамсафари субх. Шарики короти джорат. Хамрахи шом. Дар Хамаджо, Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефоны и дорая реклама.
3: Чилюяк, чилюяк.
4: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио Азия Плюс.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Синдром Карлсона или воображаемый друг у ребенка. Что это, повод для тревоги или совершенно нормальная часть детства? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Вымышленный друг у малыша может появиться примерно в дошкольном возрасте. Это может быть человечек, сказочный персонаж, животное или даже герой, которого малыш придумал сам. Потому что в возрасте от 3 до 6 лет у детей активно развивается фантазия. Ребенок может совершенно искренне с ним разговаривать, играть, угощать его печеньем и рассказывать ему свои секреты. Пугаться этого не нужно. Для ребенка игра – это способ познавать мир, выражать эмоции и проигрывать различные жизненные ситуации. А вымышленный друг иногда становится настоящим партнером по игре. Поэтому не стоит ругать малыша и тем более высмеивать его. Подыгрывать слишком фанатично ему тоже не стоит. Если ребенок с ним играет, то можно спокойно поддержать разговор. А как зовут твоего друга? А во что ты с ним играешь? При этом совсем не обязательно делать вид, что вы видите этого персонажа. Можно оставаться в позиции взрослого. Я не вижу твоего друга, но понимаю, что тебе нравится с ним играть. А вот обратить внимание стоит на другое. Если вымышленный персонаж сильно пугает ребенка, мешает ему спать, общаться, играть, посещать садик или постоянно заставляет делать что-то неприятное, тогда лучше обсудить ситуацию с педиатром или детским психологом. И еще один важный момент. Иногда за разговорами с вымышленным другом может скрываться потребность ребенка во внимании, игре или эмоциональной поддержке. Поэтому можно просто спросить себя, а хватает ли моему малышу времени, которое мы проводим вместе? Играем, разговариваем, гуляем. И может быть, если вы увеличите совместное время с малышом, вымышленный друг будет появляться все реже и реже. Пусть ваш малыш растет в атмосфере любви, принятия и доверия. Ведь самое большое чудо детства – это знать, что тебя любят именно таким, какой ты есть. Ну а чтобы вашему малышу было комфортно играть и познавать мир, попробуйте подгузники «Сов Премиум». Они изготавливаются из мягких, безопасных и гипоаллергенных компонентов, подходящих для самой чувствительной детской кожи.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Сов Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Сов Премиум» – выбор заботливых родителей. Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия Плюс».

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит. В эфире «Азия Плюс».

сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Уважаемые граждане Российской Федерации, проживающие в Таджикистане, 20 сентября 2026 года в соответствии с указом президента России от 16 июня 2026 года за номером 428 состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва. Проживающие в Таджикистане россияне смогут проголосовать на избирательных участках в Душанбе и в Худжанде. Избирательные участки будут открыты 20 сентября 2026 года с 8 до 20 часов по местному времени. Избирательные участки в городе Душанбе находятся в здании консульства отдела посольства России в Таджикистане на улице Абу-Али Ибн Сино, дом 29/31 и в здании представительства МВД России в Таджикистане на улице Сануи, дом 32. Избирательный участок в городе Худжанде расположен в здании Генерального консульства России на улице Сырдаринской, дом 21. Проголосовать могут все граждане России, находящиеся на территории Республики Таджикистан и достигшие 18 лет на день проведения выборов при личной явке на один из вышеперечисленных избирательных участков и предъявлении действительного российского заграничного паспорта.
2: Духтарджон, аздар تستر یکون چی داریم؟
3: البته پردیفین.
2: او پردیفین؟ تستر بیار؟
3: مادر جان چی خیلش درست است؟ پردیفین برای درد سر یا پردیفین از درد سر؟
2: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند با من از درد سر و بی بیاد از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
3: با من باشد پردیفین از درد دندان کمک کرد
2: دیدی پردیفین باید در هر خوندون باشد زودتر بیار
4: پردیفین داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از داروخانه‌های شهر پرسان شوید پردیفین از درد و تب
0: رقم تلفن اداره رکلاما 41 41.
5: بحث بررسی و مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینا ماماجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: Рахами телефоны идора и реклама.
3: Чилюяк, чилюяк.
2: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Диджей Годжа, Джейсон Дерулу и Мелоди «Мичико». Песня о мгновенном притяжении, флирте и знакомстве, которая начинается с одного взгляда. Добавляем легкую влюбленность в эфире «Азия Плюс» с хитом «Мичико».

0: уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: نه هر کی چهره برافروخت دلبری داند، نه هر کی آینه سازد سکندری داند. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلاس.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефона идорая реклама. Чилуяк, чилуяк.
4: Сурдинал, Дар Азия Плюс.

0: Обизулоли Тоҷикистон сарватудорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Обизулол. Реклама дар Азия Плюс. خونه خود را با برق دائمی تامین کنید. با شرکت ZSCD با استفاده نیروی آفتابی گذارید. ZSCD نماینده رسمی شرکت های پیش صفی سوهای نیروی آفتابی رایزن و گودوی بوده. برای تامین خونه شما با برق دائمی 4 مجموعه موسی را پیشنهاد میکند. همین حالا تخفیف مخصوص آغاز شد. 20 مجموعه با 20% تخفیف پیشنهاد میشود. فرصت را از دست ندهید و خونه خود را با برق تامین کنید. با هر یک مجموعه 5 سال کفالت داده میشود. CD تجربه ایمو آسودگی خاطری شما. تفصیلات با رقم 999-255-552.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسانیدنی او بیتازه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
3: تلفن تماس 84-84. آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است.
0: رقم تلفن اداره реклама 41-41.
4: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
5: В свет вышел новый выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске мы расскажем о ключевых социальных показателях страны за все годы независимости. Узнаете, какие проекты должны изменить экономику Таджикистана до 2030 года и куда республика вложит свыше 15 миллиардов долларов. В стране намерены поменять налоги. Что же ждет бизнес и граждан? «Азия Плюс» объясняет простыми словами, что действует сейчас и что может измениться для предпринимателей и граждан. Алишер Сабиров ездит по отдаленным селам в поисках редких старинных украшений и национальной одежды, чтобы воссоздать утраченные образы. Расскажем также историю семьи турецкого посла в Таджикистане, которому Душанбе стал домом. Эти и другие актуальные материалы наших журналистов в свежем выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже, не пропустите.
4: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
6: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: Синдром Карлсона или воображаемый друг у ребенка. Что это, повод для тревоги или совершенно нормальная часть детства? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Вымышленный друг у малыша может появиться примерно в дошкольном возрасте. Это может быть человечек, сказочный персонаж, животное или даже герой, которого малыш придумал сам. Потому что в возрасте от 3 до 6 лет у детей активно развивается фантазия. Ребенок может совершенно искренне с ним разговаривать, играть, угощать его печеньем и рассказывать ему свои секреты. Пугаться этого не нужно. Для ребенка игра – это способ познавать мир, выражать эмоции и проигрывать различные жизненные ситуации. А вымышленный друг иногда становится настоящим партнером по игре. Поэтому не стоит ругать малыша и тем более высмеивать его. Подыгрывать слишком фанатично ему тоже не стоит. Если ребенок с ним играет, то можно спокойно поддержать разговор. А как зовут твоего друга? А во что ты с ним играешь? При этом совсем не обязательно делать вид, что вы видите этого персонажа. Можно оставаться в позиции взрослого. Я не вижу твоего друга. Но понимаю, что тебе нравится с ним играть. А вот обратить внимание стоит на другое. Если вымышленный персонаж сильно пугает ребенка, мешает ему спать, общаться, играть, посещать садик или постоянно заставляет делать что-то неприятное, тогда лучше обсудить ситуацию с педиатром или детским психологом. И еще один важный момент. Иногда за разговорами с вымышленным другом может скрываться потребность ребенка во внимании, игре или эмоциональной поддержке. Поэтому можно просто спросить себя, а хватает ли моему малышу времени, которое мы проводим вместе? Играем, разговариваем, гуляем. И может быть, если вы увеличите совместное время с малышом, вымышленный друг будет появляться все реже и реже. Пусть ваш малыш растет в атмосфере любви, принятия и доверия. Ведь самое большое чудо детства – это знать, что тебя любят именно таким, какой ты есть. Ну а чтобы вашему малышу было комфортно играть и познавать мир, попробуйте подгузники «Сов Премиум». Они изготавливаются из мягких, безопасных и гипоаллергенных компонентов, подходящих для самой чувствительной детской кожи.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Сов Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Сов Премиум» – выбор заботливых родителей.
3: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. «Азия Плюс» – твой саундтрек осени.

0: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Медуза и Генри Камомайл. Don't wanna go home. История ночи, которую совсем не хочется заканчивать. Герой просит остаться еще немного и продлить этот момент вдвоем. Домой пока не спешим. Остаемся на волне. Азия Плюс.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хамсафари суб. Шарики короти джорат. Хамрахи шом. Дархамаджо. Азия Плюс.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Вы знали, что у каждого из нас существуют маленькие домашние привычки? У меня, например, с годами выработалась привычка каждый день после пробуждения открывать дверь на балкон и еще подходить к цветам, любоваться ими, включать радио «Азия Плюс» и заваривать ароматный кофе. На первый взгляд эти привычки кажутся мелочами, но для психики эти мелочи имеют значение. Какие? А давайте разберемся.
0: «Недо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Домашние привычки, традиции, ритуалы создают предсказуемость, а предсказуемость снижает нагрузку на мозг, особенно когда в жизни много неопределенности, проблем и неожиданных событий. Поэтому простой домашний ритуал может стать своеобразным сигналом для нервной системы «Я дома, мне хорошо и спокойно». Такими ритуалами могут быть все, что угодно – чай на любимой кухне, душ, несколько минут чтения, хорошая спокойная музыка, уход за комнатными растениями, разговор с близким человеком без телефона в руках. И здесь есть еще один важный момент. Домашние ритуалы могут объединить семью. Например, семейный ужин, разговор, минут чтения, хорошая спокойная музыка, уход за комнатными растениями, разговор с близким человеком без телефона в руках. И здесь есть еще один важный момент. Домашние ритуалы могут объединить

0: И это повторяемость и маленькие приятные вещи. Например, любимая кружка, запах свежего хлеба, мягкий плед. И человек вдруг понимает, у меня есть место, где мне хорошо. Когда меня спрашивают, как освежить былые чувства и сплотить семью, я рекомендую придумать собственный домашний ритуал и свои семейные традиции. Несложные и недорогие. Например, каждый вечер полчаса без телефона. Просто чай и тишина. И пусть это будет ваша маленькая сообщение мозгу. Работа закончилась. Проблемы подождут до завтра. Сейчас я дома. На этом все, мои дорогие слушатели. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
1: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Басу бараси вам убой саху хамеша джолиб ва омузандан. Шарт нест ки нигоҳо ҳамамонанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асосноб бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
3: Олами дақиқ.
4: Коммерсбанк Таджикистан шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан.
5: 12,862,161.
6: این شماره مخلصانی بود که در ماه ینوری سال 2026 کنسرت مجوزی برونو مارس را در روبلکس مستقیما تماشا کردند. بله، کنسرت نه در ورزشگاه و نه در پخش مستقیم تلویزیونی برگزار شد. برونو مارس در داخل بازی همچون قهرمانی مجوزی برآمد کرد. همین طور این کنسرت رکورد جهانی را همچون سربیننده ترین کنسرت موسیقی یک هنرمند در داخل بازی ویدیویی گذاشت. برای مقایسه می شود گفت که این رقم از شماره اهالی شوئیسیا بیشتر است.
4: Коммерсбанк Таджикистон фарзанди истиқлоли давлати Таджикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонави молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанк Таджикистон 2200 ё cbt.tj.
7: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел новый выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске мы расскажем о ключевых социальных показателях страны за все годы независимости. Узнаете, какие проекты должны изменить экономику Таджикистана до 2030 года и куда республика вложит свыше 15 миллиардов долларов. В стране намерены поменять налоги. Что же ждет бизнес и граждан? «Азия Плюс» объясняет простыми словами, что действует сейчас и что может измениться для предпринимателей и граждан. Алишер Сабиров ездит по отдаленным селам в поисках редких старинных украшений и национальной одежды, чтобы воссоздать утраченные образы. Расскажем также историю семьи турецкого посла в Таджикистане, которому Душанбе стал домом. Эти и другие актуальные материалы наших журналистов в свежем выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже, не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: Шарики Охангистиклол, Обизулол.

0: Оби зулоли Тоҷикистон сарватудорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст у гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Оби зулол. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: представлен техноторговым центром «Волна».
1: Джоан Саммит, Диволт и Джулия Чёрч. Shades of Blue. История о внутреннем кризисе и попытке заново найти себя. За клубным звучанием здесь скрывается очень личный и эмоциональный текст. Погружаемся в Shades of Blue вместе с Азия Плюс.

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных сайд-бай-сайд. «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Дар дидеи ман андаро. Вас чашми ман бин гармаро. Зеро бурун аз дидео. Манзилгаи бугзидам. Мавлоно.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
4: Бубин, бишунав ва бирақс.
1: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профиль хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш, бахар як хонадон.
1: Осень в динамиках звучит лучше. Проверено. Азия Плюс.

Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: «Хит» на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

0: теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен.
1: Со Адар Таджикистан Бистусе.
2: Дар Борай Фарух Шунидет. Бонкаш бавай як миллион дот.
3: Маш фунданки вебе Дубай бавал паймуй бонк парбоска.
4: Кедом миллион. Кедом Дубай. Баман танхо 500 000 карз додан.
5: Карз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
2: Хамаш дар

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Your Religion, певица Биберекса и Fightless – это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит New Religion в эфире.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: بهترین گوهر گنجینه هستی سخن است. گر سخن جان نبود مرده چرا خاموش است؟ سلیم تهرانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مولیوی شما.
0: سلوشی، چوستوی. Танцуй. Радио.

0: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Соат Дартучекистон, Бистучор.
1: Дарборай Фарух шунидет. Бонкаш бавай як миллион дот.
2: Маш фунданки вайба Дубай бава вупаймой бонк парвозка.
3: Кедон миллион. Кедон Дубай. Баман танхо 500 000 карз додан.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومانی اسخطا بونک برای نزدیکان
1: همش در اسخطا.

0: برایت هدیه کردم.
1: Сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия Плюс. Включи осень на 100%.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать. Танец здесь превращается в признание в любви. Среди всех людей герой хочет разделить этот момент только с одним человеком. А с кем танцевать сегодня вам, решайте под хорошую музыку на Азия Плюс.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: عاقبت منزل ما وادی خاموشان است حالیا غلغله در گنبد افلاک انداز حافظ
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
1: رادیو آسیا پلیس

0: рулер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио Азия Плюс.

осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

Встречай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио «Азия Плюс».

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی.
3: بیار با عالم نتوان زیست هلالی، عالم با چی کار آید اگر بیار نباشد؟ هلالی،
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلاس.

0: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тейм Импала и Дженни «Дракула». Ночь здесь становится символом свободы. Это песня о человеке, который только в темноте может забыть о чужих ожиданиях и быть собой. Наступает музыкальная ночь в эфире «Азия Плюс» с хитом «Дракула».

0: Markazi Savdo-i Tehnika i Valna, shumo yakhdone Romeo Betki, basab gizindagi shumo komilan muvofiq ast. Besh az 200 model assortiment shumo ro intizoran. Az modelhoi borik baroi oshkhonahoi nachandom kalon, to modelhoi vasei du kameraki, va zeboi side by side. Valna, rodnamoi shumo dar olami yakhdonho. Hikmati Rus. Dar Asia Plus.
1: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
2: Пушти Позан. Тахти Кайковус Ро. Сарбиде. Аскафмади Номус Ро.
1: Интиколи пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
3: Осень в динамиках звучит лучше. Проверено. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: AVE – «Meet me in the dark» – песня о ночной встрече и сильном притяжении двух людей. В темноте для них будто исчезает все вокруг. Приглушаем свет и добавляем громкости. Наслаждаемся хитом на «Азия Плюс».

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: بطب امهیج مزمون بهزی لبستن نمی آید. خموشی معنی دارد که در گفتن نمی آید.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل، دوستی مالیوی شما.
4: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия Плюс. Включи осень на 100%.

знал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тедди Свимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей. Мистер Know It All. Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемые

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горение, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Яке робе гунар, мол аз адат беш, яке босат гунар, дилтанго дарвеш. Нусири Хусрав.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Танцуй с нами. Азия Плюс.